я тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью.

0: Радио твоего настроения. Радио Р.
1: Это юный преступ, гаснуть молодым. Мой судебный приступ, та девочка с толпы.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Новости регионов за минувшие дни. Чаоляй вошел в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Этот статус присваивается городам, которые развивают образование на протяжении всей жизни не только в школах, но и через библиотеки, музеи, университеты, общественные организации и другие городские инициативы. Директор Чаоляйского центра образовательных компетенций Вильма Тубутене отметила: «Участие в сети ЮНЕСКО дает уникальную возможность еще больше укрепить созданную экосистему обучения и активнее развивать международное сотрудничество». Клайпеде продолжит реконструкцию площади Адгемима. При этом обнаруженные археологами исторические объекты сохранят на своих местах. Из проекта исключили строительство подземной парковки, чтобы не повредить культурное наследие. Мэр Арвидас Вайтус подчеркнул: «Наша цель – сохранить историю города и одновременно двигаться вперед. Площадь Адгемима будет благоустроена, а все дальнейшие работы пройдут последовательно и ответственно». В Бирштанасе торжественно открыли парк Сакур – новый символ дружбы Литвы и Японии, а также сотрудничества Бирштанаса с японским городом Кага. Парк появился рядом с санаторием Версме и городскими прудами. В церемонии приняли участие представители Японии и Литвы, а мэр Бирштанаса Ниолия Диргинчения выразила надежду, что парк станет любимым местом отдыха жителей и гостей курорта, а коллекцию Сакур в ближайшее время пополнят новые деревья. В Козлу-Руде расширяют проект отдыха без социальных сетей. В кафе, банях, туристических усадьбах и других местах появились специальные запирающиеся деревянные ящики, где посетители могут оставить телефоны, умные часы и планшеты. По словам мэра Мантаса Варашки, это помогает хотя бы на время отвлечься от информационного шума и провести время на природе без цифровых устройств. Вильнюсский аэропорт обновил парк бесплатных детских колясок для пассажиров с маленькими детьми.

0: Новые коляски можно взять сразу после зоны досмотра. В зоне прилета, перед паспортным контролем и рядом с выходами на посадку. Перед посадкой их нужно оставить у своего выхода на рейс в специально обозначенном месте.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Синоптики обещают нам сегодня кучевые облака, которые местами принесут кратковременные дожди. Не исключены и грозы. Воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Летнее радио. Радио Р.
1: И традиционная покрикушка этим утром. Сегодня, дамы и господа,
2: пятница!
1: А это значит, ура! Что мы настраиваемся на выходной лад.
2: Класс!
1: Это когда выход прямо с прибамбасом.
2: Да. Это когда на работе можно в полноги.
1: Это когда у вас в офисе все без галстуков.
2: Это когда жене пишете: на ужин привезу пиццу.
1: Это когда сказали жене: вообще ничего не готовь. Мы сегодня идем чилгрин в ресторан.
2: В ресторан.
1: Это когда жена решила сделать мужу сюрприз. Угу. И не позвала ни одной подруги на все выходные. И он может спокойно полежать на диванчике, поспать. А она еще пледиком его накрыла, дала в одну руку кофе, в другую руку пиво. Сказала: что, закончился футбол? Так я тебе записала
2: повторы
1: все.
2: А он в ответ: а я тебе даю свою карточку, там как раз премия пришла.
1: Да, я посмотрю 6 футбольных матчей, а ты едь и отдыхай. Вот это вот настроение сегодня, понимаете? Вот это.
2: Это когда у начальника оп, и всем обед поставил.
1: Вот, например. Когда радиослушатель такой слушает, говорит: боже, какие они смешные, какие прикольные, давай я им привезу пирожков. Вот это.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: У нас на календарях 24 июля, и вам наверняка страсть, как хочется узнать, что же там по гороскопам сегодня. Угу. Какая погода?
2: Ну, там, в конце-то концов,
1: по палате. Какая температура по палате? Давайте узнаем. Овны, сегодня вам будет приятно находиться в компании других людей. Отвечайте окружающим тем же, доброжелательность обязательно вернется.
2: Тельцы, даже если происходящее кажется забавным, относитесь к событиям серьезно. Их последствия могут проявиться очень скоро.
1: Близнецы, будьте осторожнее в разговорах. Некоторые темы сегодня лучше не поднимать вовсе.
2: Раки, не приходите без предупреждения. Заранее договоритесь о встрече, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
1: Львы, отличный день для важных решений и серьезных начинаний. Ваши сегодняшние поступки могут иметь долгосрочные последствия.
2: Девы, хорошее настроение и чувство юмора будут на высоте. Главное, не переусердствовать с розыгрышами, чтобы вас правильно поняли.
1: Весы, возможно, неожиданная поездка. Будьте готовы быстро собраться и изменить планы.
2: Скорпион, постарайтесь держать эмоции под контролем. Спокойствие поможет избежать ненужных конфликтов.
1: Стрельцы, сегодня многое будет зависеть от случайностей. Не пытайтесь распланировать каждую мелочь. Лучше действуйте по обстоятельствам.
2: Козероги, день хорошо подходит для физической активности. Смена занятий поможет отдохнуть и набраться сил.
1: Водолеи, события прошлого могут неожиданно повлиять на сегодняшний день. Будьте готовы скорректировать свои планы.
2: И рыбы, сегодня удача будет на вашей стороне. Многие дела сложатся легко, а окружающие охотно пойдут вам навстречу.
1: Это были предсказания на сегодняшний день. И напоминаю, если вдруг вам не понравилось, взяли и поменяли на то, что понравилось.
2: Это.
1: Например, кажется вам, ой, боже, плохой какой гороскоп. Отберите овнов. У них сегодня будет приятно находиться в компании других людей. Говорите, думаете, а этот не подходит. Заберу у рыб, забирайте. Сегодня удача будет на вашей стороне.
2: Угу.
1: Любой знак зодиака.
2: Вот ты бы каким был бы сегодня?
1: Сегодня? Не, я все, близнецы. Что там у них, я даже не зафиксировал.
2: Будьте осторожнее в разговорах.
1: Да, вот поменьше говорить.
2: Поменьше, ля-ля-ля.
1: А то я, знаете, как договорю сейчас на пирожки вот эти. Вот и все, и пиши.
2: Кстати, про пирожки мы все еще ждем.

0: на Радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Наш эфир продолжается, и мы обращаем свои взоры на нашу любимую рубрику, которая называется «Литовский плейлист». Это там, где мы выкапываем какого-нибудь...
2: литовского исполнителя, либо группу, и рассказываем вам о них. Все это мы делаем с помощью... поддержки, фонда поддержки медиа.
1: Да, спасибо им огромное за то, что разрешают нам и позволяют рассказывать.
2: Сплетничать с вами.
1: Да. Друзья, сегодня Саш Сонг. Да. Мы обратили внимание на него, потому что в следующую среду, 29 числа, Васарас Терраса, у него концерт. Большой сольный концерт, на который мы вас, конечно же, приглашаем. Вот Саш Сонг не просил нас.
2: А мы пригласили.
1: А мы пригласили, да, потому что нам для Димы ничего не жалко, потому что у Димы очень тесная связь с нашей радиостанцией. Во-первых,
2: так.
1: У Димы, когда он был, учился в школе,
2: да.
1: У него была рэп-группа.
2: Во-первых.
1: В рэп-группе присутствовала Дина Григонити, значит, Саша Сонг, то есть Дима Шавров.
2: Да.
1: И наш модератор Валентин Конов. Это знаменитое рэп-трио.
2: Да.
1: Просуществовало целое полугодие.
2: А я смотрю все секреты по карманам, я гуляю с доберманом.
1: Почему бы мне об этом не рассказать? Потому что мы практически вот в шаге.
2: От культовой группы,
1: которая, возможно, когда-нибудь, может, и запись какие-то найдет. Я бы очень хотел, чтобы дошло.
2: Это удивительно, что в школе у Димы, получается, он же Саша Сонг во всеуслышание, был такой же музыкальный учитель, как у меня, Светлана Николаевна. И она всегда гордилась Сашей Академой, но удивительным образом про Валентина...
1: Ни разу не говорил.
2: Ни разу не говорил.
1: Но надо спросить про Валентина. Потому что вдруг мы не знаем, а Валентин в следующем году вас растерался со своим рок-бендом.
2: Под нашей эгидой, разумеется.
1: Само собой. Там все соберутся, все наши. Один шаг. Вот, у Димы Шаврова, понятное дело, у Саши Сонга большая музыкальная карьера. Там куча было всяких нюансов. Он пел с детства, потом на какое-то время пропадал, потом вернулся уже в это творчество, когда он шляпу вот эту носил. Потом наркотики, алкоголь. Он исчез. Потом он вернулся. Все подробности, как, что, почему, послушайте интервью на Радио Р. Ангелин Гудкова общалась с ним. Классное интервью получилось. Если есть возможность, просто переслушайте.
2: Так а что есть? Мы его повторим. А заапдейтим и вот переходите на наш сайт radio.r.lt. Вот в ближайшее время на выходных обязательно читайте.
1: Вот. И, собственно говоря, 29 числа, то есть следующую среду, приходите на концерт, поддержите Саш Сонга. У него сейчас новый этап, чуть более лиричный. Хотя и до этого, знаешь, вся музыка лиричная.
2: Вся музыка. Но мы будем, конечно, слушать его классику. Мы сейчас с Гинтерсом пытались напевать и думали, не будем именно эту песню, не будем. А в итоге будем!
1: Будем! И давайте слушать Саша Сонг в нашем эфире.
2: Одинокий герой,
3: женой.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндаугас Синкявичус заявил, что сейчас правительство не планирует вводить новые налоги. Однако не может гарантировать, что налоговая система не изменится до конца срока полномочий. По его словам, многое будет зависеть от экономической ситуации и геополитических рисков. Поэтому полностью исключать возможные изменения нельзя.
1: Между тем, вчера, в четверг, в полдень, завершился основной этап приема заявлений в университеты и коллегии Литвы. Результаты поступления объявят 30 июля, а заключить договоры с вузами абитуриенты смогут до 1 августа. Для тех, кто не поступит или останется без бюджетного места, в августе пройдет дополнительный этап приема.
2: Основу учебного года сразу несколько вузов Литвы повысят стоимость проживания в общежитиях. Самое заметное подорожание объявил университет Витовтуса Великого. Плата вырастет примерно на 30 евро в месяц. Рост цен также подтвердил Вильнюстех, Вильнюсская и Каунасская коллегии. В университетах объясняют это увеличением расходов на коммунальные услуги, зарплаты сотрудников и инфляцией.
1: Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас сообщил, что власти готовят план действия на случай, если латвийская авиакомпания Air Baltic сократит число рейсов или уйдет с литовского рынка из-за финансовых трудностей. По его словам, поводом для паники нет. При необходимости освободившиеся маршруты смогут занять другие авиаперевозчики, в том числе Лот и Финнэйр.
2: Ну, а с сегодняшнего дня и весь уикенд в Клайпеде проходит праздник моря. Тема праздника моря в Клайпеде, как в кино, живет по всему городу. Гостей ждут интерактивные киноплощадки, уличные театры, фотозоны, возможность поучаствовать в съемках короткометражного фильма, а для детей подготовить тематические игровые зоны, концерты и шоу. Все основные мероприятия праздника будут бесплатны, много концертов, много движухи, много всего.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут коротковременные дожди. Ветер в переменных направлениях 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Эфир программы «Утренний» на Радио Р. Хотел сказать «Соль и перец», конечно, потому что соль и перец все равно.
2: Все равно соль и перец. И эфир «Утренний», летний, тот самый, неповторимый, продолжается.
1: Так, значит, у меня есть, есть история про ретрит. Ретрит — это когда перегружаешься, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Значит, мне вчера супруга...
2: Предложила ретрит?
1: Нет. Говорит, значит, мы завтра с подружкой идем на спорт, а потом у нас ретрит.
2: Класс.
1: Мы уезжаем. Я говорю... Да, я тоже такой реакции.
2: Чего?
1: Уезжаем? Куда? Что? Как? Говорит, у нас ретрит на даче. Ну, ты же была у нас на даче.
2: И тебя не берут, разумеется.
1: Конечно, нет. Она с подружкой после спорта поедет на ретрит на дачу, чтобы перегрузиться, посплетничать, поразговаривать, понятное дело, на природе.
2: С этой подружкой Гинтера Сажина видится и так каждый день.
1: Практически, да.
2: Но у них теперь ретрит.
1: Ретрит. Нужно перегрузиться. А потом мои тещи с тестей, значит, в субботу приедут на дачу.
2: На ретрит этот, да?
1: Нет, приедут на дачу, потому что собираются идти по грибы, ягоды. И ну все, и они все поедут на этот ретрит. Ну, думает, может, к субботе вечером, может, к воскресенью вечером приедет домой.
2: И ты почти один дома.
1: А, ну, дочка моя, значит,
2: в лагере
1: на Степрусовой Рове, значит, а я с сыном, получается, у нас мужская компания.
2: Мужской ретрит.
1: Ретрит, будем боевики смотреть. Все, вот такие
2: балдеж.
1: Вот приключения. Вот такие.
2: Класс.
1: Вот. Ты вчера с подружкой, я знаю, виделась. Mm-hmm. Опять же, с новыми другими подружками будешь видеться, понимаю. И там, короче, подружка-уикенд у тебя.
2: Подружка-уикенд, да. У меня вообще... У меня каждый день подружка-уикенд. У меня там, если посмотреть на будущее, вот вплоть до дня рождения, там одни какие-то подружка-ретриты.
1: Подружка-ретриты.
2: Знаешь?
1: Мы и вам рекомендуем, дамы и господа, ну, немножко ретрита сделать какого-то.
2: Отлипнуть от своих вторых половинок.
1: От смартфонов своих.
2: Это тоже.
1: И перегрузиться. Совсем неплохое, по-моему, начало.
2: Без вредных привычек желать?
1: Само собой.
2: Может, по грибы, по ягоды.
1: Это не вредная привычка.
2: Главное, не туда, куда едет вот Гинтераса жена, чтобы не было конкуренции. А у нее, знаете, она такая, игроманка в этом. Если ей поставить цель...
1: Да, мы будем ее придерживаться до самого конца. В общем, у нас ретрит-уикенд, оказывается. Я вчера узнал.
2: Так, может, ретрит-эфир?
1: Может быть, и ретрит-эфир, конечно. Только вот Эрнест Юрьевич возвращается...
2: Понедельник. Вот там он покажет,
1: вот,
2: там.
1: Вот у нас там ретрит-уикенд будет. Вот там вот. Последние дни доживаем, мне кажется. Последние дни. Хорошо, значит, через минут 15 у нас финал выбора имени для маленького человека. Так что подключайтесь. Наконец, определим и предложим молодым родителям, что и как.

0: Радио Р.
1: Ребята, я стал отцом.
2: А как назвал?
0: Каждое утро в эфире Радио Р. Мы выбираем имя для маленького человека.
3: И у нас, дамы и господа, финал вот этого аттракциона, который мы проводили вместе с вами. Напоминаем, наш коллега в прошлом, Сергей Лисогор, диджей Серхио. Заказывайте его на все мероприятия.
4: Обязательно.
3: Лучший диджей современности. Вот. Нет, может, некоторые поспорят, но и
4: ну, вот знаете, диджей Гуэта.
3: Да. И диджей Грув, и вот Сергей Лисогор, диджей
4: да.
3: Серхио. Вот, значит, они с Ингридой, у них родился мальчишка, симпатичный, просто куркуличек такой вот. Вот, и они долго не могут определиться с именем. Угу. И наш Валюшка придумал такой аттракцион и говорит, о, давайте выберем имя вместе со слушателями. Я предложил, и Сергей с Ингридой согласились. И вот мы с вами на протяжении полутора недель вот выбирали из 8 имен... По итогу выбрали 2. Вот 2 финалиста. И сегодня нам нужно с вами определить.
4: До 5 голосов сегодня,
3: да,
4: так как сегодня, это финал.
3: Как это финал. Как всегда, мы так пробуем. Поэтому давайте 052-305-005. Тут что-то скрывать. Эмир и Дамьян.
4: Да.
3: У нас в качестве
4: финалистов.
3: Давайте попробуем. Еще разочек. 052-305-005. Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас?
5: Доброе утро.
3: Доброе. Афина. Очень приятно.
4: Очень
3: Афина,
4: приятно.
3: Как дела, как настроение?
5: Хорошо, еду на работу.
3: Что, какие планы с выходными? Есть какие-то? Что-то придумали?
5: Один день буду все же работать тоже.
3: Ага.
5: Но также найду время встретиться с друзьями, посидеть, отдохнуть.
3: Класс.
4: Все.
3: Хорошего отдыха, хороших встреч. Афин, нам нужно решить с именем. У нас есть Эмир и у нас есть Дамьян. Какое имя вам больше нравится?
5: Эмир.
4: Эмир.
3: Эмиру ваш голос отдаем. Принято. Спасибо большое. Вам хорошего.
4: Спасибо.
3: Хорошей работы, хорошего потом отдыха. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Инна.
3: Инна, очень приятно. Инна, как ваши дела? Как ваше настроение?
6: Прекрасное настроение.
3: Чем заниматься будете на выходных?
6: Работать.
4: Ой!
3: Працую все выходные. Понятно. А когда у вас отдых, Инн?
6: Я уже вам когда-то говорила, я отдыхаю вечерами в рабочие дни.
4: А, это вы пчелка-труженица.
3: Пчелка-труженица, надо Господи. Так и подписать. Инна пчелка-труженица, понятно. Инна, с именем давайте определяться, Эмир или Дамьян?
6: Дамьян.
3: Все принято. Так. Спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Вам хорошего утра, хорошей работы легкой. 052-305-005-11 пока у нас. Здравствуйте, как зовут вас?
7: Добрый день, Сергей.
3: Сергей, что с выходными?
7: Выходными работаю.
4: Все, у нас какие-то рабочие лошадки.
3: Ну, так, наверное, денег много, Сергей, заработаете.
7: Я прогулял, теперь надо.
3: Получается, так и нужно. Эмир или Дамьян, Сергей?
7: Эмир.
4: Эмир.
3: Эмир, принято. Спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
8: Здравствуйте, Елена.
3: Елена, очень приятно. Елена, что с выходными?
8: На байдарках сплавляемся.
4: Ой, круто!
3: А у вас там серьезные или там дети могли бы на таких проехать?
8: Ну, там много... Нет, обыкновенные.
3: Обыкновенные.
8: Не очень серьезные.
4: А сколько путь займет?
8: Километров 15, по-моему, у нас этот раз.
3: Там где-то нужно, Лен, тащить будет эти байдарки на себе?
8: Возможно.
3: Окей, вы до конца
4: просто не знаете. А ты раз хотел напроситься, но вот сейчас своего.
3: Тащить на себе байдарки, я потом за всех. Не. Лен, у нас выбор имен. Эмир или Дамьян? Как по-вашему?
8: Дамьян.
3: Все принято. 2-2 у нас. Угу. О, какое сражение. Лен, спасибо большое. Хорошего утра, хорошего настроения, хороших байдарок. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
9: Здравствуйте, Станислав.
3: Станислав, как ваши выходные? Чем планируете заняться?
9: Буду дома работать.
3: Еще один трудоголик.
4: Станислав,
3: не будем спрашивать, что это за тайная работа. Ну, то есть не будем спрашивать и вдаваться. Но давайте определимся с главной задачей. Нам нужно определить имя. Эмир или Дамьен?
9: Дамьен.
3: Дамьен.
9: Нет, меня Аник Дамьен, очень красивый.
3: Все, принято, спасибо большое. Красиво. Хорошего утра, хорошего настроения.
4: Привет.
3: Так, Евгений Русаков звонит.
4: Давай.
3: Нужно мнение, да?
4: Конечно.
3: Доброе утро, Евгений Юрьевич.
10: Доброе утро.
4: А, Евгений Юрьевич, только для вас специально напоминание, что эфир стоит возвращения долга Гинтараса Вигнатовича, ну, да, в 50
3: да,
4: евро.
3: Да, вот.
10: Ой,
3: это.
10: Нет, слушайте, за такие деньги я готов предложить только одно имя. И мне вообще на самом деле странно, как Сережка от рук отбился, как только перестал работать на радио. Уже даже имя выбрать не может.
3: Но какой аттракцион, Евгений? Евгений, Эмир или Дамьен?
10: Эмир Сергеевич Лисогонов.
3: Эмир, все принято.
4: Так, принято.
3: Спасибо большое вам. Хорошего утра, хорошего настроения.
4: Значит, что-то у него не спрашиваешь, как он выходные собирается проводить.
3: Не знаю. Сидите, неинтересно. Здравствуйте. Как зовут вас?
11: Доброе утро, Диана.
3: Диана, очень приятно. Диана, что с вашими выходными?
11: Слава богу, не работаю.
3: Чем займетесь, Диана?
11: Я тоже думаю, дозвонюсь и скажу, что люди не работают по выходным.
3: Да. Чем будете заниматься, Диан?
11: Суббота на озеро. Если погода будет, если не будет, все равно поедем дома сидеть. На воскресенье просто отдыхать.
3: Отдыхательный режим. Класс. Диан, выбираем имя. Эмир или Дамьен? 3-3 у нас.
11: Я первый раз, когда дозвонилась, голосовала за Дамьена, но... И когда я услышала фамилию, мне кажется, Эмир под эту фамилию подходит больше.
3: Эмир Лисогор. Вот так, чтобы прозвучало, да?
11: Угу. Да.
3: Да, все, принято.
4: Принято.
3: Спасибо большое, Диан. Вам хороших выходных, хорошего отдыха.
11: Вам также.
3: Так, спасибо. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здрасте.
3: Положил человечек трубочку.
4: Убежал.
3: Испугался. Mm-hmm. Или что-то не связь не сработала. Здрасте, как зовут вас?
12: Здравствуйте, Бажена.
3: Бажена, очень приятно. Бажена, что с выходными у вас?
12: Ничего, отдыхаю.
3: Отдыхаю.
4: О, тоже супер.
3: Просто ленивый режим или куда-то поедете, куда-то двинетесь?
12: Не, я просто выходные ездила, захватит.
3: Все, немножко
4: принято.
3: Ленивый режим. Mm-hmm. Бажен, Эмир или Дамьен?
12: Эмир.
3: Принято. Спасибо большое. Бажен, вам хорошего утра, хорошего настроения.
12: Спасибо.
3: Так, нашим крестным отделом крестных отцов и крестных матерей мы предлагаем молодым родителям Ингриде и Сергею назвать ребенка Эмиром.
4: Круто, мне кажется, круто.
3: Они хотели на Э-букву.
4: Да.
3: Все сработало. Эмир Лисогор как будто бы...
4: Звучит мощно.
3: Сочетается. Поэтому с нашей стороны...
4: Эмир Сергеевич Лисогор.
3: С нашей стороны мы все сделали максимально.
4: Это правда.
3: Теперь дел за ними, идти в ЗАГС и регистрировать. Ну, понятное дело.
4: А то уже месяц малышу.
3: А он все без имени. Ладно, друзья, вот мы сделали хорошее дело. А на следующей неделе у нас уникальный торт. Раскрываем?
4: Это да. Ну, давай, раскроем.
3: Значит, у нас будет свадебный торт. Мы будем с вами в 8:30 выбирать лучшие свадебные песни.
4: Песни про свадьбу, про невесту.
3: Про кольцо, про Горько и про все остальное.
4: Именно.
3: Все это. И со следующей недели 16 песен будут в нашей ротации. И попробуем выбрать лучшее. Пока же градусы на ресницах прямо сейчас в нашем эфире.
13: Теперь на радио Р. Все летнее.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Прочитал вчера новость и сразу говорю, вот Эвелинке надо, наверное, рассказать об этом в эфире. Она такая, ну, конечно, нужно рассказать, потому что это практически, ну, наша новость.
2: Да.
1: Наша новость. Значит, два футболиста сборной Испании, Фабиан Руис и Гави. Значит, они оба родом из города Лос-Паласьос и Вильяфранка.
2: Правильно.
1: Вот. Все вроде правильно прочитал. Вчера еще тренировался.
2: Это провинция Севильи.
1: Да, совершенно верно. Где-то в Андалузии. Значит, и этот город известен тем, что выращивает помидоры. Uh-huh. От гигантских до маленьких, невероятных сортов. Там целые плантации. Ну, то есть заточен город именно на томатная столица этой провинции. И на всю Испанию поставляет помидоры. Uh-huh. И у них существует необычная традиция, которая организовалась в 2010 году. Значит, уроженец этого города, Хесус Навас.
2: Навас,
1: простите. Хесус Навас, значит, он в те времена победил на чемпионате мира 2010 года.
2: Да, легендарная сборная. Пуйоль, Пике, Иньеста.
1: Вот, за всех, кого болел тогда Эвелин Никонорова, соответственно, он из этой провинции. И они взвесили его и отвесили ему столько же килограммов томатов, сколько весил он сам игрок. И все, и решили, что все, наш тренер. И как только получает какое-то чемпионство гражданин этой провинции, ну, выходец из этой провинции, они ему отвешивают помидоров в его вес. И вот игроки нынешней сборной Испании, Фабиан Руис и Гави, приехали в провинцию, и взвесили.
2: Да.
1: Фабиан Руис оказался 84,5 килограмма, Гави поменьше, 68,5. И, в общем, они ему отвесили обоим 153 килограмма отменных, лучших томатов.
2: Сочных томатов.
1: Этой провинции.
2: Кайф.
1: Но.
2: Очень круто.
1: Но. Вот если бы ты была бы чемпионом какой-то провинции, почему-либо, неважно, в любой точке мира, выбирай сама.
2: Да. Клубника.
1: Клубники, все, ну понятно.
2: Я бы специально еще поправилась.
1: Ради этого,
2: я бы тебя спрятала куда-нибудь в одежду.
1: Да.
2: А
1: ну, где? А где бы они там эти 44 килограмма клубники бы нашли? Посмотрите на фотографии последние Эвелинки. Похудела, исхудела. Ну куда ж там это 44 килограмма?
2: Да.
1: Ну, примерно. Вот.
2: И все такие, что?
1: Мои 98 килограммов эклера.
2: Жаль, эклеры не выращивают.
1: Так бы.
2: Ну, знаешь, есть провинция Шампаня, туда шампанское. Может, есть какая-то провинция эклер?
1: Вполне вероятно. Нет, ну, я бы вот тоже взял, но я бы попросил бы, знаешь, наполовину. Половина, значит, помидоров.
2: Ты бы там еще...
1: Нет,
2: свои правила вводил бы.
1: Да, половина помидоров, половина огурцов и еще немножечко сметаны с солью.
2: Так это ты у тестя с тещей можешь просить.
1: Ну, это чтобы 98 килограмм и замешали вот это бы, знаешь, вот это вот. Вот, но, в принципе, меня томаты бы вполне себе устроили.
2: Класс.
1: Боже, как я бы очень хотел.
2: Круто.
1: Ух ты.
2: Смотри, какая молодец провинция. Так бы никогда бы мы не узнали про Лос-Паласьос Ильфильфранка.
1: Да.
2: А тут пожалуйста.
1: Пожалуйста, интересная новость, интересная подача, интересные выигрыши. А они какие? Не супер довольные на фотографиях?
2: Конечно, когда все родственники стали такие, улыбайся!
1: Да, улыбайся давай!
2: Фабиан!
1: Ну вот.
2: И потом бабушка берет и забирает эти помидоры.
1: Я тебе баночки, я закаточки тебе сделаю, поверь мне. Всю зиму испанскую будешь есть.
2: Да.
1: Бабушка, мне нельзя. Что там нельзя? И тренеру своему отдашь, и вашим этим всем.
2: Вот, так что...
1: Да. Интересно живем в Испании.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Вчера президент Литвы Гитанас Науседа встретился с представителями сферы образования и обсудил поправки к закону об образовании, отменяющие минимальный проходной балл после 10 класса. Министерство образования и Ассоциация самоуправлений поддерживают изменения, предупреждая, что без них более 5000 школьников могут остаться без возможности продолжить обучение. В то же время часть экспертов считает, что отмена порога не решит проблему снижения уровня знания.
1: Между тем, министр образования Раминта Поповения сообщила, что после встречи с представителями сферы образования президент Гитанас Науседа не раскрыл, будет ли ветировать решение Сейма об отмене минимального проходного балла на проверке знаний после 10 класса. По ее словам, глава государства примет решение уже сегодня. Министерство по-прежнему считает, что обязательный порог может вытолкнуть часть подростков из системы образования, не решив при этом проблему качества знаний.
2: Министерство соцзащиты и труда Литвы предлагает изменить законодательство, чтобы лучше защитить права людей, работающих через цифровые платформы, например, курьеров и водителей сервисов заказа поездок. Планируется четче определять их трудовой статус, а также гарантировать прозрачные условия работы, защиту персональных данных и право оспаривать решения, принимаемые алгоритмами. Поправки разработаны в рамках внедрения директивы ЕС и будут рассмотрены правительством, а затем Сеймом.
1: Во время праздника моря в Клайпеде по всей территории появятся специальные островки сортировки для раздельного сбора упаковки. Организаторы установили более 230 дополнительных контейнеров для бумаги, картона, пластика и другой перерабатываемой упаковки, чтобы помочь сократить количество отходов и сделать праздник более экологичным.
2: В это же время заработает и система залоговых многоразовых стаканов. Значит, на празднике моря в зоне фудкорта с Коню Юра посетители смогут пользоваться специальными стаканами вместо одноразовых. Для праздника подготовили 10 тысяч таких стаканов. Организаторы рассчитывают, что это поможет сократить количество пластиковых отходов и сделать мероприятие более экологичным. То есть вы платите залог, и потом, если что, можете вернуть. Но, может быть, и сохранить себе этот стакан, потому что он очень красивый.
1: На память. Допустим, такое правило действует на всех ярмарках в Европе во время Рождества и Нового года. И вот чем отличается, конечно, Германия. У них там всегда в одном киоске такая чашка, в другом киоске другая чашка. И вот ты уже с тремя этими
2: чашками дизайнерскими
1: ходишь. И всем потом как сувенир даришь.
2: Да, очень хорошо работает.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди и ветер переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: как и я.
1: Радио Р. Твоя летняя музыка. Кинопремьеры.
2: Ах, дамы и господа, да что ж мы будем делать с вами, если вдруг сегодня пойдет невероятный дождь, а его...
3: Что же, что Винтер Освейгатович?
2: Будем смотреть кино. Но. Значит, сегодня и на стримингах, и в кино появляется ряд новинок, на которые стоит обратить внимание. Значит, фильм на Apple TV называется «Динг».
3: Угу.
2: Значит, про звезду бывшего профессионального супертеннисиста, так. Чьи лучшие годы, конечно, позади.
3: Ну, вот. Конечно.
2: И он пытается спасти теннисный клуб. Отец его занимался всю жизнь теннисом, его продвигал, и у них теннисный клуб. И он пытается его спасти, и, скрипя сердцем, соглашается на модную для старушек, для женщин беременных и так далее и тому подобное, играть пиклбол. А там все его соперницы, ну, женщины бальзаковского возраста, какие-то дедушки, ну, которые просто...
3: Ну, то и сверстницы.
2: Да, которые любят, собственно говоря, да. И вот он погружается в это и понимает, что и там есть и энергия, и задор, и хорошие люди. Apple продолжает линейку отличного кино, то есть да. На вечер как раз самое то.
3: Здорово, так.
2: Так, 72 часа. Фильм на Netflix, значит, с Кевином Хартом, комедийный темнокожий актер очень маленького роста, небольшого, друга Дуэйна Скалы Джонсона,
3: да.
2: В «Напарниках» все время с ним играет, и в «Джуманджи» он играл. В общем, с ним в главной роли. Он играет, хотя ему уже под 50, но он играет 40-летнего топ-менеджера.
3: Так он и выглядит на 40.
2: Вот. Он случайно попадает в чат молодых сотрудников, угу. Которые отправляются на мальчишник. Его нечаянно прикладывают, и вот он среди зумеров, которым 20 лет, угу. Он отправляется с ними на мальчишник. И вот это, ну, когда разница в возрасте по 20 лет и разные представления об ответственности об этом, вот на этом сопоставлении построена эта комедийная лента. Те уходят во столько отрыв, а он единственный, кто, в общем, у кого хоть немножечко... Как будто бы мозгов есть, понимаешь?
3: Как будто бы.
2: Как будто бы, это подчеркиваю, потому что там тоже полное отсутствие, но совершенно по другим причинам. И вот на этом построена эта комедийная лента. Я тоже думаю, на один раз самое то вечер
3: так,
2: провести. Ну а в кино у нас по-прежнему главный фильм – это «Одиссея». Никуда от него не деться. Поэтому в качестве премьер есть только один ужастик. Про голодного бегемота.
3: Какая-то какой-то автобиографический фильм выпустили про тебя.
2: Нет, просто в болотах Луизианы завелся прожорливый бегемот, который не дает отдыхающим отдыхать, и девушка попадает, в общем, в плед и должна вырваться из этого бегемотоподобного озера или реки, там, не знаю, где-то кто-то в Луизиане, оттуда. Вот. Фильм называется «Голодный». Это фильм ужасов. Как бывает про акул, так в этот раз просто прожорливый бегемот. Вот. Спасибо тебе за комплимент.
3: Все основано на реальных событиях, которые происходили в Новой Вилле.
2: Вот. Обратите внимание, вот такое кино на этой неделе, как на больших экранах, так и на малых.

0: Радио Р.
1: Праздники, праздники, афиша, афиша. Напоминаем, что на нашем сайте, плюс в нашем телеграм-канале, который называется «Соль и перец», подписывайтесь в обязательном порядке.
2: Обязательно.
1: Вот, мы уже выложили афишу. Эвелинка собственными руками там вклеивала картинки в эти афиши. Я так сижу и думаю, ну, конечно, Кастетас она добавила моего ныне любимого исполнителя для меня.
2: Нет, мы теперь моим законным правом решили, что надо делать из картинок топ. Наш топ, на который мероприятия такие, на которые мы бы точно пошли. На Кастетаса Гинтерас точно бы пошел. Будь мы в Клайпеде, мы бы точно не пропустили праздник моря.
1: Само собой.
2: Мы будем в Вильнюсе, и 25-го, конечно, нас заденет фестиваль реки.
1: Совершенно.
2: Поэтому мы отталкиваемся теперь от тех мероприятий, на которые мы бы обратили
1: поэтому,
2: внимание.
1: Поэтому, если вот видите 6 картинок в нашем
2: это
1: телеграм-канале,
2: наш топ.
1: Наш топ. Вот мы рекомендуем точно.
2: Да.
1: Вот в Вильнюсе на Кастетаса я точно уже иду, потому что у меня билеты уже купил.
2: Пожалуйста.
1: Вот просто до Клайпеды как будто бы...
2: далековато.
1: Далековато.
2: Могли бы, конечно, завтра с тобой на поезд сесть утром с Новой Вильни.
1: Опять же, проблема в том, что половина поездов уже настолько раскуплена,
2: что
1: на праздник моря все идут.
2: Да.
1: Поэтому,
2: цены на следующую неделю
1: извините,
2: я посмотрела.
1: Пожалуйста.
2: Поэтому, пользуясь случаем, расскажем вам и скажем, что, допустим, на август у LTG Link это просто партнерский материал.
1: Yes.
2: Мы же партнеры по путешествиям. У них действует цена, когда она растет ближе к дате.
1: То есть, чем раньше вы покупаете, тем дешевле у вас билеты.
2: Да. Если вдруг вы никогда не путешествовали к морю на поезде, самое время, с такими-то скидками. Вот я посмотрела на следующую неделю, билет 30 евро бы стоил. Куда? А с другой стороны, если дальше уже покупать на август, там 14.
1: Да, да, это как будто вот больше. Поэтому чуть заранее попланировали, и вот вам, пожалуйста, дешево.
2: И турвояж.
1: Да. Между тем, опять же, Вильнюс – это праздник реки, Клайпеда – это праздник моря, Каунас – это праздник авиации. Аэродром Дариуса и Гиренаса, напоминаю, там будут и конкурсы, и летать всякое будет, и в самолетах можно побывать. В общем, все, что связано с авиацией, все это в Каунас. Но не забываем и про маленькие города. Праздник города в Щервинты.
2: Да.
1: Щервинтас, гостей ждут праздничная ярмарка, детские спектакли, шоу мыльных пузырей, катание на лошадях и семейные развлечения.
2: Кроме того, россыпь литовских звезд, на которых билеты стоят сейчас бешеных денег.
1: А там они бесплатно.
2: Да. Круто.
1: Ковалявскас, Вагялис. Это мужчина с длинными волосами и в очень узких штанах, что все видно у него. Извините,
2: Паулина Покштайтити, которая в Вильнюсе даст концерт в декабре, и билеты стоят 60 евро уже, как на Джессику Шай. Вот она бесплатно вам, пожалуйста, споет.
1: Каститис Кербедис. Вот я его песен не знаю, но, видимо, это тоже что-то из топового.
2: А далее дискотека и диджей.
1: Вот. Так что тоже обратите внимание, если вы не хотите вот какие-то крупные, большие мероприятия, а хотите что-то поскромнее, поменьше, там понятно, что будет тоже много народа, но не толкучка.
2: Да.
1: Вот, что тоже хорошо. В общем, за полной афишей идите в наш телеграм-канал либо на наш сайт radio-r.lt.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Так, мы двигаемся постепенно к выходным дням. У нас несколько выпусков новостей осталось. Вам какие-то новости рассказать. Чуть-чуть посплетничать с Ангелинкой.
2: Чуть-чуть.
1: Как? Ну, самая малость, потому что она единственная пташка утренняя, потому что остальные все в отпусках.
2: Да.
1: Дали им отдых. На следующей неделе, как начальник вернется, так и они возвращаются.
2: Все причем.
1: Все сразу одновременно. Вот это жизнь. Вот это
2: эх,
1: жизнь,
2: мы с тобой не подгадали, тоже надо было отдых.
1: Надо было,
2: и чтобы Ангелинка тут за всех.
1: За всех, за нас. Эх, быхти-чи-ри-чи. Но ты еще пойдешь отдыхать, да. Я уже как будто бы отдохнул.
2: Ну, с другой стороны, тебе бы еще неплохо было бы отдохнуть.
1: Да.
2: Я вот все говорю Гинтеросу, что давай открывай для себя отпуск и осенью, в том числе, на несколько дней.
1: Ну, может
2: быть. А он пока сопротивляется и говорит, вот Марина не хочет со мной никуда ехать, а ты ее заставь.
1: Ну да, твоя правда. Ну, попробуй ты жену заставить.
2: Для меня было бы счастьем узнать, что ты в октябре, допустим, летишь в Прагу гулять по сильной Праге. Ты с моноклем.
1: Ну, это знаменитое, да.
2: На тебе шарф. Красный.
1: Да.
2: Ты фальто и весь такой щепотут.
1: Я напоминаю, что у Велины Никаноровой 4 августа день рождения.
2: Да.
1: Значит, она будет праздновать. Вот я человек, который все заранее покупает.
2: Это правда.
1: Мой подарок уже лежит.
2: А я тоже заранее. Я вообще-то в апреле готовилась к твоему дню рождения.
1: Да, и до сих пор моего подарка...
2: Европа пока не увидела еще.
1: Это потрясающе, конечно, само
2: по себе. Вот, но мы отслеживаем, конечно, все эти вопросы. И каждый раз я на связи с этим несчастным барселонским магазином, который уже такое думает, господи, что там за ненормальное живет в какой-то Литве и просит свою пластинку, эту La La Land. Ну вот так бывает, дорогие друзья. Если вы хотите что-то эксклюзивно, вы получаете. То ли дело он мне дарит, но там Ла-Ла-Ленд вообще рядом не стоял.
1: Само собой. Ну, ты, видимо, похвастаешься. Не знаю, если ты отдыхать поедешь на это время, я не знаю, когда тебе вручать. Заранее или уже после, постфактум? Потому что во время я тебе, ну...
2: Во время найди меня, привези.
1: Конечно, придумала тоже мне.
2: А чего? Час туда, час обратно.
1: Нет, ты возьмешь с собой и там четвертого откроешь, если что. Можно так вот порешать?
2: Можно так порешать.
1: Тебе запаковывать подарки?
2: А можно, чтобы я вот пришла на работу, и вы все такие сюрприз, и вот эту бомбочку, такую салют, сразу же песню какую-нибудь хорошую. Конечно, что-то новое день рождения.
1: Да. И хорошо ты придумала, но, наверное, так не случится. Хорошо, мы постепенно отправляемся в выходные, новости еще послушайте от нас, но в целом мы с вами прощаемся до понедельника. В понедельник, дай бог, здесь будем все в порядке. То, знаете, когда начальник возвращается после недельного отпуска, после недельного отдыха, он может ворваться в эфир в 5 утра и просто один вести весь день.
2: Вполне круто было бы.
1: И тогда...

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью польскому телеканалу ТВП World заявила: «Если Россия не сможет измениться, нам будет лучше, если между нами будет стоять железный занавес». По ее словам, Запад слишком долго ставил экономические интересы выше безопасности, игнорировал предупреждения стран Балтии об угрозе со стороны Москвы и лишь после полномасштабного вторжения в Украину осознал свою ошибку.
0: Голоса региона.
1: С 1 октября жители Вильнюсского района больше не будут получать по почте бумажные счета за отопление, водоснабжение, канализацию, обслуживание многоквартирных домов и другие коммунальные услуги. Информацию о начислениях можно будет получить через личный кабинет, по электронной почте, смс-сообщение или в сервисах Вена Саскрита и Гнитис. А при необходимости бумажные счета можно будет забрать в центрах обслуживания клиентов.
2: Между тем, в Висагинасе на контейнерах для бумаги, пластика и стекла появились новые информационные наклейки. Они помогут жителям быстрее разобраться, какие отходы можно выбрасывать в каждый контейнер, а какие нельзя. Кроме того, на наклейках размещен QR-код, через который можно сообщить о переполненных контейнерах или других проблемах с вывозом мусора через сайт «Творкоуместо».
1: Между тем, в Клайпеде открылось новое здание терминала и администрации компании «Смельтинес Перкела». В четырехэтажном комплексе разместились зал ожидания, офисы, кафе с террасой и видом на Курскую косу. Полностью терминал начнет работать с 1 сентября, а рядом с ним также обустроили общественное пространство для отдыха у воды.
2: Министр транспорта Юра Стаминска заявил, что идея строительства моста или тоннеля через Курский залив заслуживает обсуждения, однако сначала необходимо привести в порядок дороги, мосты и путепроводы страны, а также обеспечить стабильную работу паромной переправы. По его словам, только после этого можно будет всерьез рассматривать такие масштабные проекты.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер в переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето. Лето.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус, комментируя жалобу о возможном плагиате в своей докторской диссертации, заявил: «Я сам написал работу и думаю, эта тема должна быть закрыта». Он подчеркнул, что спокоен за результаты возможной проверки. Тем временем университет ICM подтвердил получение официальной жалобы и решит в течение 10 дней, начинать ли ее рассмотрение.
1: Между тем, в северной части Клайпеды планируют построить новый медицинский комплекс, где разместятся Клайпедская поликлиника моряков, больница сестринского ухода и центр психологического здоровья. Город объявил архитектурный конкурс на лучший проект. Новый комплекс должен появиться на Северном проспекте и объединить широкий спектр медицинских услуг в одном месте.
2: Ну а с 27 июля в Вильнюсе из-за продолжения капитального ремонта улиц Барбарос Радвилайтис и Майроньо изменится ограничение движения. Часть улицы Майроньо станет односторонней. Будут закрыты некоторые повороты, временно сократится число парковочных мест, а автобусы маршрутов 10, 11, 33 и 89 продолжат ходить по измененным маршрутам. Ограничения связаны с обновлением инженерных сетей и дорожной инфраструктуры. Это все касается улочки, которая идет от Кафедральной площади в сторону костела Святой Анны. Вот эта улица, она там перекрыта, перекопана, и сейчас еще больше ограничат движение. Временно, когда откроют, ну, видимо, чуточку позже.
1: Каунасские клиники стали первой больницей в странах Балтии, где установили роботизированную хирургическую систему «Да Винчи». Первые операции с ее использованием планируют провести уже этой осенью после завершения подготовки специалистов. Робот не заменяет хирурга, а помогает выполнять сложные операции с большей точностью, при этом всеми его действиями полностью управляет врач.
2: А в разгар сезона отпусков почти каждый второй житель Литвы, отдыхавший за границей, выбрал Латвию или Польшу. Об этом свидетельствуют данные мобильных операторов. По сравнению с весной, число туристических поездок за рубеж выросло на 46%, а средняя продолжительность путешествия составила около 4 дней. Самый заметный рост спроса зафиксирован на поездки в Болгарию и Хорватию, тогда как интерес к отдыху в Турции и Великобритании снизился. Отмечается, что основной причиной общего роста зарубежных поездок этим летом стали именно отпуска, а не рабочие командировки.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут коротковременные дожди. Ветер переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Опасность фруктовым вкусом. Литва стала одним из европейских лидеров по подростковому курению электронных сигарет. Чем это грозит их здоровью? Изъятие животных, проверки, судебные разбирательства и запрет на работу. Что на самом деле происходит вокруг Клайпедского зоопарка и почему его двери по-прежнему открыты? Как маленький город становится кузницей больших побед? Репортаж из Висагинаса, где спорт начинается с 5 лет, а чемпионы вырастают благодаря традициям и сильным тренерам. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс».
1: Радио Р. Вот это...

0: Пизукас и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое интересное и актуальное.
1: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что перед новым отопительным сезоном правительство не планирует возвращать льготную ставку НДС на отопление. Вместо этого власти намерены увеличить поддержку через адресные компенсации для семей с низкими доходами. По словам премьера, такой подход более справедлив, поскольку помощь получат те, кто действительно в ней нуждается.
0: С ноября в историческом центре Клайпеды планируют ввести новые требования к летним кафе. Террасам запретят полностью перекрывать улицы и виды на набережные, а также установят единые требования к их оформлению и цветовой гамме. Владельцам заведений дадут время привести свои площадки в соответствии с новыми правилами к следующему летнему сезону.
1: Ну а страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения для финансового сектора, криптовалютных операций, теневого флота, а также дополнительные меры против компаний, помогающих обходить санкции. Кроме того, ЕС продлил еще на год действие нынешнего потолка цен на российскую нефть. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом Европейского Союза.
0: До осени в Вильнюсе установят еще 15 общественных питьевых фонтанчиков, после чего их общее число в городе достигнет 72. Новые точки появятся возле школ, спортивных площадок, парков и других популярных мест. По данным Vilnius Vandenis, в прошлом году жители и гости столицы выпили из городских фонтанчиков более 1 миллиона литров воды.
1: Ну а 25 июля, это завтра, у Белого моста в Вильнюсе впервые в странах Балтии пройдут гонки на тандемных велосипедах, то есть на парных велосипедах Red Bull Tandeminis. Участники на самодельных тандемах будут соревноваться на трассе на Днери, а гостей ждут концерты, развлечения и фуд-корт. Организаторы обещают, что одной из самых зрелищных частей шоу станет падение участников прямо в реку.
0: О погоде. Местами пройдут кратковременные дожди. У нас сегодня ветер переменных направлений 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Профсоюзы правоохранительных органов рассчитывают, что новый министр внутренних дел Мартин

0: награду за выдающиеся успехи в учебе. 5 максимальных оценок на государственных выпускных экзаменах. По данным полиции, авария произошла во время обгона. Автомобиль девушки столкнулся со встречным мусоровозом. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас выразил соболезнования семье погибшей, а полиция продолжает расследование обстоятельств аварии. В то же время министр транспорта Юрас Томинскас заявил, что идея строительства моста или тоннеля через Куршский залив заслуживает обсуждения. Однако сначала необходимо привести в порядок дороги, мосты и путепроводы страны, а также обеспечить стабильную работу паромной переправы. По его словам, только после этого можно будет всерьез рассматривать такие масштабные проекты. Компания «Вильнюс Ванденес» инвестирует 15 миллионов евро в реконструкцию очистных сооружений в Неменчине. Работы начнутся в августе и завершатся к середине 2028 года. После модернизации мощность станции увеличится почти на 50%, а новые технологии позволят эффективнее очищать сточные воды от азота и фосфора, что поможет лучше защитить реку Нерис и Балтийское море. Ну а Каунасские клиники стали первой больницей в странах Балтии, где установили роботизированную хирургическую систему «Да Винчи». Первые операции с ее использованием планируют провести уже этой осенью после завершения подготовки специалистов. Робот не заменяет хирурга, а помогает выполнять сложные операции с большей точностью. При этом всеми его действиями полностью управляет врач.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Завтра в Литве возможны кратковременные дожди. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Выпьем за любовь.
1: Вы слушаете Радио Р.
2: Наконец-то в наших сердцах, в наших мыслях и на календарях последний рабочий день недели. Это Ангелина Гудкова, летний эфир. И как раз Кравц и Степа Рудницкий нам напоминают, что, в общем-то, лето и жара. Поэтому поехали!

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Добрейшего дня, мои дорогие, хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Продолжение летнего эфира и самый потрясающий день недели. Мы как-то с вами недельку из-за моей болезни этого не делали, но пришло время вспоминать традицию и на счет три кричать, что же сегодня за день. Раз, два, три. Пятница! В этот раз хочется прокричать особенно громко, но я стараюсь беречь ваши уши и ваши динамики, ну потому что какая-то невероятно сложная неделя выдалась, и, наверное, следующая будет еще более тяжелой, потому что она будет в моем случае предотпускная, но, как говорится, по шагу за день. Давайте пробежимся по праздникам, которые сегодня отмечаются. Во-первых, сегодня Международный день заботы о себе. Очень часто в потоке дел бытовых, будь то рабочих или еще каких-то, мы, в принципе, забываем о том, как мы себя чувствуем, спросить себя об этом. Поэтому я призываю всех вас, дорогие наши радиослушатели, и себя в том числе, постараться выделять хотя бы, несколько часов на протяжении дня, чтобы использовать их во благо себе и заниматься тем, что мы любим, чего нам кайфово, и просто позаботиться о самих себе. Еще отмечается день заглядывания в будущее. Такой праздник для любителей знать, что же их там ждет впереди. А я вот как-то в последние годы живу по принципу, я живу в моменте. Что будет в будущем, неизвестно. Прошлое не изменить, а есть только то, что сейчас. И День флориста тоже сегодня отмечается. Поздравляю всех представителей этой невероятной творческой и интересной профессии. И именины сегодня у Елены, Ольги, Аркадия, Кристины и Криступаса. Если это вы, опять же, мои поздравления летят вам. А если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Сегодня я с вами на протяжении 3 часов, как и всегда этим летом, будем что-нибудь новое узнавать, расслабляться, потому что последний рабочий день недели он такой, и надо уже постепенно готовиться к тому, чтобы врываться в выходные.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Негласная рубрика моего эфира «Новости из жизни зумеров». Вы знаете, как я люблю подобные вещи, в частности, сравнение поколений между собой. Но вот в этом случае, знаете, подчеркиваются интересы так называемых зумеров. Это нынешние 20-летние, 25-27, по-моему, нижняя граница. То есть я формально уже не зумер. В общем, зумеры эти все чаще хотят выйти замуж за обеспеченного партнера и не строить классическую карьеру. В соцсетях девушки до 27 лет рассказывают, что не хотят годами учиться, а потом работать вот это 5 на 2, тратить силы на карьеру, которая, по сути, не всегда приносит высокий доход. Вместо этого они нашли решение – искать партнера, который сможет взять финансовую сторону жизни на себя. Одни считают такой подход классным способом избежать выгорания и бесконечной какой-то гонки за деньгами, а другие, включая там психологов, представителей старшего поколения, предупреждают, что вот эта полная финансовая зависимость от другого человека может потом привести к проблемам с состоятельностью, самостоятельностью и самореализацией. Ну, я думаю, что вот эту грешную мысль о том, чтобы «Ой, я не хочу работать, вот бы сейчас был кто-то рядом, кто там за все платит, а я просто сижу, и я красивая», допускали многие. Я в том числе часто вообще об этом думаю, и с подругами мы так периодически шутим, вот было бы здорово найти мужчину, который за все заплатит, а тебе останется просто жить свою лучшую жизнь. Но по факту все всегда приводится к одной мысли, что ты, ну, наверное, неделю протянешь в таком режиме, а дальше уже будет это ощущение, что ты зависишь от человека, и если вдруг он куда-то уйдет или его не станет, то ты останешься один на один, и у тебя, как говорится, ни гроша за плечами. Поэтому, как бы в целом интересный подход, особенно, ну, главное, чтобы это, конечно, по любви было, но, возможно, зумеров это не очень сейчас интересует, но быть самостоятельным, иметь что-то за душой, иметь вот это подспорье, на которое ты можешь опереться в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, это, наверное, самое крутое в том, как воспринимается личность и как ты самого себя воспринимаешь. Поэтому мы, конечно, с вами обсуждаем, но не осуждаем. Это 100%, это, в принципе, правило нашего эфира. Но вот такие интересные веяния, так сказать, тренды из жизни зумеров. Посмотрим, конечно, как надолго такие мысли, но, тем не менее, довольно интересно узнать.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что сейчас правительство не планирует вводить новые налоги. Однако не может гарантировать, что налоговая система не изменится до конца срока полномочий. По его словам, многое будет зависеть от экономической ситуации и геополитических рисков. Поэтому полностью исключать возможные изменения нельзя. В то же время Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает изменить законодательство, чтобы лучше защитить права людей, работающих через цифровые платформы, например, курьеров и водителей сервисов заказа поездок. Планируется четче определять их трудовой статус, а также гарантировать прозрачные условия работы, защиту персонала.

0: некоторых стран путешествия по-прежнему остаются серьезно ограниченными. В ближайшие годы поездки в страны Шенгенской зоны для многих иностранцев также изменятся. Перед въездом потребуется заранее оформить электронное разрешение через специальную систему. 25 июля, то есть уже завтра, у Белого моста в Вильнюсе впервые в странах Балтии пройдут гонки на тандемных велосипедах Red Bull Tandeminis. Участники на самодельных тандемах будут соревноваться на трассе над рекой Нерис, а гостей ждут концерты, развлечения и фудкорт. Организаторы обещают, что одной из самых зрелищных частей шоу станет падение участников прямо в реку. И о погоде. Завтра в Литве возможны кратковременные дожди. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Лето». Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Продолжается летний эфир на волнах Радио Р, и по традиции я вам по пятницам рассказываю о какой-то песне, которая мне очень нравится. Кто-то сейчас подумал, ну да, как будто ты в обычные дни этого не делаешь, но я стараюсь, правда, я стараюсь в обычные дни угодить хотя бы большинству, ну а в пятницу уже выделяю, чтобы познакомить вас с артистами, которые мне нравятся, ну и с песнями соответственно. Сегодня у нас на очереди Тейт Макрей с песней «Revolving Door» — «Вращающаяся дверь». Вообще Тейт довольно молодая девчонка, которая буквально сколько? Ну, пару лет назад она выстрелила, сначала выпустила такую душещипательную песню о расставании, ну, собственно, многие с этого и начинают, а сейчас уже такая девчонка боевая, классная, и выступает, и песни пишет такие, ну, прям хорошо, я вам скажу. Но что касается конкретно этой песни, она была выпущена на альбоме So Close to What, он вышел пару лет назад, и она рассказала, что сначала песня была только о сложных отношениях, из которых невозможно выбраться. Но потом, когда она написала бридж, это такой переход к припеву, поняла, что композиция на самом деле гораздо шире. Она рассказывает о чувстве, когда постоянно возвращаешься к одним и тем же ошибкам и никак не можешь вырваться из замкнутого круга не только в любви, но и в жизни. И не менее символичным получился и клип к этой песне. В нем певица танцует в комнате, в которой 15 дверей. Каждая из них, по словам Тейт, символизирует одну из песен вот этого ее альбома. И финальная сцена, где артистка эмоционально срывается после очередного дубля, стала одной из самых обсуждаемых. Она подчеркивает вот это ощущение бесконечного повторения одного и того же жизненного цикла, ну и невозможности из него выбраться. Песня, правда, классная, такая кочевая, я бы сказала. В принципе, творчество Тейт Макрей, оно такое очень девчачье, и я думаю, что многие девчонки имеют вот это настроение время от времени, знаете, мол, я такая крутая, и мне так хочется саундтрек к этой крутости, поэтому можете поинтересоваться творчеством Тейт Макрей, она в этом плане точно поможет. Ну а в эфире Радио Р прямо сейчас Тейт Макрей с песней Revolving Door.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: А вот вы, мои дорогие и хорошие, знали, что от счастья потенциально можно умереть? Ну, не думайте, эта история будет не о каком-то мрачном конце, но по факту, просто реальная история, которая чему-то тоже учит. В общем, женщина едва не умерла от счастья на свадьбе собственной дочери. И это не просто какое-то выражение, мол, чтобы подчеркнуть, насколько ты счастлив. После торжества ее доставили в больницу с болью в груди и одышкой. Врачи подумали, что это инфаркт, но потом, после всяких обследований, выяснилось, что у пациентки развился синдром, внимание, счастливого сердца. Это такое редкое состояние, которое может возникнуть из-за очень сильных положительных эмоций. И в итоге из-за переживаний у нее временно деформировался левый желудочек, но сейчас женщина полностью восстановилась, уже выписана и чувствует себя прекрасно. И знаете, эта история с припиской «даже радоваться теперь вредно для здоровья» или «радоваться нужно в меру» как будто в сюр какой-то погружает. Вроде казалось бы, что плохого в радости. А если слишком сильно радоваться, то вот могут быть такие последствия. Синдром счастливого сердца. Боже мой! Честно говоря, и смешно, и страшно от этой новости одновременно, но, наверное, стоит какой-то вывод сделать, да, из этой истории, чтобы радоваться в меру, хотя я даже понятия не имею, как контролировать чувство счастья. Ну, даже когда в моменте находишься и что-то прям супер классное, там, не знаю, мечта твоя сбывается, как ты себя можешь контролировать в этой радости, в этом приступе радости? Ну, даже не знаю, но в любом случае, я вас предупредила, на всякий случай, и себя тоже будем, если что, это пытаться контролировать.

0: не отдам.
1: Реклама.
2: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Семь решил обязать всех водителей такси выучить литовский язык. Когда новые требования вступят в силу и кого они коснутся? Более трети лифтов в Литве уже перешагнули 25-летний рубеж эксплуатации. Какие системы изнашиваются незаметно? Как оценить риски? И когда модернизация становится необходимостью? Кажется, что ребенок растет буквально на глазах. Но всегда ли это вариант нормы? Специалисты объясняют, когда быстрый рост становится поводом для визита к врачу. Эти и другие материалы читайте в 30-м номере «Экспресс неделя».
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Председатель Сейма Литвы Йозас Оликас предлагает изменить Конституцию, чтобы депутаты, признанные нарушившими Конституцию или присягу, не могли вновь избираться в парламент в течение 10 лет, даже если они сами отказались от мандата до завершения процедуры импичмента. Инициативу поддерживает часть юристов. Однако политики сомневаются, что удастся собрать необходимое число голосов для внесения изменений в Конституцию. Поводом для обсуждения стала ситуация с Ремигиусом Жимаитайтесом, который в 2024 году избежал ограничений, добровольно отказавшись от депутатского мандата до завершения процедуры импичмента. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью польскому телеканалу ТВП World заявила: «Если Россия не сможет измениться, нам будет лучше, если между нами будет стоять железный занавес». По ее словам, Запад слишком долго ставил экономические интересы выше безопасности, игнорировал предупреждения стран Балтии об угрозе со стороны Москвы и лишь после полномасштабного вторжения в Украину осознал свою ошибку. Премьер-министр Литвы Миндогас Синкевичус, комментируя жалобу о возможном плагиате в своей докторской диссертации, заявил: «Я сам написал работу и думаю, что эта тема должна быть закрыта». Он подчеркнул, что спокоен за результаты возможной проверки. Тем временем университет ИСМ подтвердил получение официальной жалобы и

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Итак, выходные у нас буквально за углом, и это значит, что надо подумать, чем же заняться. И, честно говоря, в эти конкретные выходные, ну, прям очень сложно будет разорваться. Но пару вариантов я вам все-таки накину. Во-первых, конечно, с сегодняшнего дня и по 26 июля в Клайпеде нашей чудесной проходит 67-й праздник моря под девизом «Как в кино». И там больше 100 мероприятий. И концерты, и шествия, и уличные представления, и фестивали, и летняя ярмарка. В общем, всего-всего хватает. И это событие, естественно, станет одним из главных. И будет, ну, прям широко освещаться, конечно. Президент едет на открытие, ну, извините. Поэтому, если вдруг подумывали поехать в Взморье на этих выходных, то обязательно стоит ехать в Клайпеду и ехать, конечно же, на праздник моря. В Вильнюсе 25 июля, то есть завтра, впервые состоится фестиваль реки Нерис. Это такая альтернатива празднику, фестивалю, к которому мы привыкли за последние годы. Яунаскейп Вильнюс, Молот как Вильнюс, который проходил в парке Вингис. В этом году решили организаторы все поменять и устроить фестиваль реки Нерис. И там на набережных от моста в парке Вингис до Жерманайского моста пройдут и концерты, и всякие спортивные мероприятия. И будет еще такое одно из главных событий. Это соревнование Red Bull Tendeminis. Там на самодельных таких велолодках а-ля. Они будут проезжать через препятствия, ну и те, кто не очень удачно с этим справится, будут падать в реку. В общем, говорят, что будет довольно зрелище. И еще в Каунасе 25 июля на аэродроме Дариуса и Гирена состоится праздник авиации Каунаса. Там показательные полеты, выступления пилотов, парашютистов, в общем, все-все-все для любителей, ну, полетов, самолетов, парашютов и так далее и тому подобного. Но если вдруг эти варианты вас не устроили, то вы всегда можете зайти на наш сайт radio.r.lt, где есть афиш мероприятий на всю неделю по всей Литве. Я уверена, что по вашему вкусу там явно что-то найдется.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Ну что же, я уже приблизилась к завершению своего рабочего дня. Наконец-то! Это значит, что скоро у меня начнутся выходные, которые я надеюсь провести без огромного количества людей, просто отдохнуть, перезарядиться, потому что прям ощущаю, что мне хочется немножечко тишины. Какая-то бурная неделя была, но ничего, я опять же не расстраиваюсь, мне просто нужно восстановиться. А вам, дорогие мои хорошие, я желаю самых потрясающих выходных. Отдохните как следует, займитесь чем-то приятным. Может быть, какие-то дела, которые давно откладывали, но они доставляют вам удовольствие, тоже можете сделать. Ну а впереди Женя Соленков с новостями, рассказами и своим хорошим настроением. А я, Ангелина Гудкова, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что мы с вами услышимся в понедельник.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В четверг, в полдень, завершился основной этап приема заявлений в университеты и коллегии Литвы. Результаты поступления объявят 30 июля, а заключить договоры с вузами абитуриенты смогут до 1 августа. Для тех, кто не поступит или останется без бюджетного места, в августе пройдет дополнительный этап приема.
0: Голоса регионов.
1: С ноября в историческом центре Клайпеды планируют ввести новые требования к летним кафе. Террасам запретят полностью прикрывать улицы и вид на набережные, а также установят единые требования к их оформлению и цветовой гамме. Владельцам заведений дадут время привести свои площадки в соответствие с новыми правилами к следующему летнему сезону. Также в Клайпеде открылось новое заведение терминала и администрации компании «Смельтинис Перкела». В четырехэтажном комплексе разместились зал ожидания, офисы, кафе с террасой и видом на Куршскую косу. Полностью терминал начнет работать с 1 сентября, а рядом с ним также обустроили общественное пространство для отдыха у воды. В Висагинасе на контейнерах для бумаги, пластика и стекла появились новые информационные наклейки. Они помогут жителям быстрее разобраться, какие отходы можно выбрасывать в каждый контейнер, а какие нельзя. Кроме того, на наклейках размещен QR-код, через который можно сообщить о переполненных контейнерах или других проблемах с вывозом мусора. С 1 октября жители Вильнюсского района больше не будут получать по почте бумажные счета за отопление, водоснабжение, канализацию, обслуживание многоквартирных домов и другие коммунальные услуги. Информацию о начислениях можно будет получать через личный кабинет, по электронной почте, СМС или в сервисах Вена Саскейта и Игнитис. А при необходимости бумажные счета можно будет забрать в центрах обслуживания клиентов.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется от плюс 20 до плюс 25. На побережье будет немного прохладнее, до плюс 21. Будет дуть западный ветер умеренной силы. Вероятность

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Очередной йоу-хеллоу, родненькие. Хороший день на волнах Радио Р. Разве может быть плохой день тогда, когда он называется пятница? Мы с вами знаем ответ, что нет, не может, потому что впереди выходные. Во всяком случае, у большинства из тех, кто сейчас с нами на одной волне. Поэтому в преддверии всей вот этой программы, в которой присутствую я, Жень Соленков, сразу вас поздравляю с тем, что приближаются выходные. И, естественно, мы с вами откроем календарь и посмотрим, что сегодня. День рождения растворимого кофе. С этого, конечно, нужно было начинать день, но мало ли, есть любители бахнуть чашечку кофе одну-другую в течение дня. Кстати, дорогие кофеманы, ученые, медики, которые занимаются сердечками, нашими сосудами, дали зеленый свет. Говорят, что употребление кофе не так уж и сильно плохо влияет на наше сердце и на сосуды. И даже хорошо. Эффект положительный наблюдается у тех, кто пьет до 5 чашек кофе в день. То есть уже если пятую выпили, давайте так. Чашки считаются следующим образом. Эспрессо. Вот он, самый крепкий кофе. Если вы выпили двойной, засчитываем как 2 чашки. И если вы выпили просто черный кофе, американо, то засчитываем как 1 чашку, несмотря на то, что напитка в чашке больше, чем эспрессо порция, но он менее крепкий. Если вы что-то пьете там с молоком, с карамелью и со всем остальным прочим, просто помните, что в этих больших чашках, кофейных напитках, по-другому это не назвать, тоже присутствует эспрессо, так и считайте. Если у вас там двойной эспрессо, значит, 2 порции выпили. Так вот, говорят, что если пить до 5 чашек, пятая уже не стоит, до 5, не включительно, наверное, правильно говорить, 4 не больше, то это даже положительно влияет на здоровьечко. При этом стоит помнить, что есть разные люди, кому-то хватает и одной чашки эспрессо для того, чтобы почувствовать, как колотится сердечко. А, знаете ли, лишние вот эти постукивания никому не нужны. Так что все по собственным ощущениям. Сегодня еще Международный день заботы о себе. О, об этом мы обязательно поговорим отдельно, потому что нужно уметь заботиться не только о близких своих, об окружающих, но и в первую очередь о себе. Как там говорят в самолете, когда вы садитесь, так, у нас, значит, правила безопасности и техника безопасности. Если вдруг что, кислородные маски, которые выпадут сверху, сначала на себя, потом на ребенка. Да, да, да, потому что если что-то с вами не в порядке, то и те, кто от вас зависит, те, о ком вы заботитесь, тоже это почувствуют на себе. День флориста. Поздравляю всех флористов. Многие из них сегодня на работе, потому что в пятницу, как правило, летом огромное количество всяких мероприятий. Люди женятся, люди встречаются, люди влюбляются. Женя овца. Это я спел такую песню когда-то смешную. Увидел на сценах когда-то давным-давно еще актуального и смешного КВНа. Да, считайте, что спел про себя. Еще сегодня день горячего песка. О, если вы слушаете нашу волну, хочется верить, что хотя бы один человек на этой планете слушает сейчас Радио Р, находясь где-нибудь на пляже, на горячем, на тепленьком песке. Вот желаю вам такого же теплого настроения, как то ощущение, когда вы выходите на пляж, на теплый пляж к теплому морю, и ваши ноги окунаются в теплый песочек. И так хорошо, и такое предвкушение радости отпуска. Эх, ну, идем дальше.

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Раз уж обещал, что сегодня мы поговорим о чем-нибудь из того, что принес нам календарь, сразу вам расскажу, например, про флористов. Флорист – это не просто человек, который продает цветы и спрашивает вам, покороче, подвезет, подлиннее. Нет, это еще и художник, и дизайнер, немного ботаник, психолог и специалист по спасению букета. Сам день флориста появился недавно, отмечают его с 2009 года. Самой флористике тысячи лет. Как странно, что люди-флористы как-то тысячи лет жили без специального дня. Потому что цветами всегда украшали и дома, и храмы, и все это происходило еще в Древнем Египте. В Древней Греции, В Риме плели венки, создавали всякие гирлянды из цветочков, веночков, использовали растения во время праздников и религиозных церемоний. То есть уже тогда все вот эти люди, которые делали венки, должны были говорить: «Я флорист, как говорится, я художник, я так вижу». Флорист – это же человек, который не просто разбирается в красоте, а он точно знает, какие цветы нельзя ставить вместе. Для меня, например, это было открытием, потому что есть у меня хороший приятель, давний, Павел Залещев. У него, я вот скажу, как они называются, сейчас вспомню. Art Raid. Компания, которая обслуживает мероприятия, делает всяческую красоту из цветов. И вот это он много лет назад мне сказал, я у него спросил почему-то, почему вот так вот букет составлен вот из этих цветов. Он говорит, ну потому что эти цветы вместе могут долго стоять. Оказывается, для меня такое открытие, как для человека неопытного в ботанике, я вам как-то рассказывал, как я помидор у себя на террасе убил, хотя хотел сделать ему как можно лучше. Так вот, флористы разбираются, что можно поставить вместе, что нельзя и как сделать так, чтобы ваши букеты хранились как можно дольше. И вот в этот день поздравляю всех флористов. Отдельный привет Паше Залещевскому, если вдруг он на связи, если вдруг он сейчас слушает радио, хотя что-то мне подсказывает, что он украшает какой-нибудь зал великолепием там своим цветочным. Меня всегда восхищает, когда в профессии флориста, например, мужчина себя находит, и брутальный мужчина, который, оказывается, всю жизнь мечтал создавать красоту из цветов. Вот это про него история. И если вы нас слушаете, кстати, можете написать в инстаграм Радио Р или в личную инстаграм мне, e.salenkov, и расскажите, если вдруг вы занимаетесь в профессии, которая как-то стереотипно и традиционно принадлежит другому полу, скажем так. Ну вот, мужчина-флорист – это все еще редкость, но это уже интересненько и даже очень. Может быть, есть, например, мужчина-мастер маникюра. Вот очень бы хотел пригласить такого человека в студию и поговорить с ним о том, как это, что это и почему он выбрал такую профессию. Если вдруг есть женщины, которые занимаются какой-нибудь стереотипно мужской профессией, например, что-то такое стереотипно мужское, уже женщины во всех профессиях мужских. Например, чаще пока пилоты самолетов – это мужчины. Вот если есть девушка, будет здорово, если ей придет и расскажет, каково это – управлять гигантской железной птицей. Это еще раз призываю вас быть всегда с нами на связи и делиться своими историями, своими приключениями и сокровениями.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон, отменяющий требование, которое должно было вступить в силу с 1 сентября и обязывало школьников сдавать 3 государственных выпускных экзамена для получения аттестата о среднем образовании. Таким образом, с нового учебного года для окончания школы, как и сейчас, будет достаточно успешно сдать 2 экзамена по литовскому языку и литературе, а также еще один по выбору. При этом для поступления в высшее учебное заведение по-прежнему необходимо сдать 3 государственных экзамена по литовскому языку, математике и еще одному предмету по выбору. Также Гитанас Науседа наложил вето на закон, отменяющий требования о минимальном проходном балле по итогам проверки знаний после 10 класса для перехода в 11 класс. Вместе с тем, глава государства предложил отложить введение этого требования до 29 года, а не отменять его полностью. Теперь вопрос вновь предстоит рассмотреть сейму, который должен решить, поддержать ли президентское вето. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус поручил провести комплексную оценку системы превенции насилия над несовершеннолетними после серии резонансных происшествий. Министерство социальной защиты и труда совместно с другими ведомствами должно в ближайшее время представить предложение по усилению мер поддержки семей, школ и специалистов, работающих с детьми. Поводом стало недавнее жестокое избиение школьницы в Мариамполе, видео которого распространилось в соцсетях. Премьер также отметил, что публикация подобных записей наносит пострадавшим детям дополнительную психологическую травму. Профсоюзы правоохранительных органов рассчитывают, что новый министр внутренних дел Мартинас Кателинас выполнит обещание обеспечить долгосрочное финансирование повышения зарплат сотрудникам. По их мнению, необходимо утвердить план роста оплаты труда как минимум на 3-5 лет, чтобы сделать службу более привлекательной. Сейчас в Литве, по данным профсоюзов, не хватает более 1200 сотрудников, а многие действующие полицейские и другие должностные лица вынуждены работать на нескольких работах. Страны Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения для финансового сектора, криптовалютных операций, теневого флота, а также дополнительные меры против компаний, помогающих обходить санкции. Кроме того, Евросоюз продлил еще на год действие нынешнего потолка цен на российскую нефть. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом Евросоюза. Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает изменить законодательство, чтобы лучше защитить права людей, работающих через цифровые платформы, например, курьеров и водителей сервисов заказа поездок. Планируется четче определять их трудовой статус, а также гарантировать прозрачные условия работы, защиту персональных данных и право оспаривать решения, принимаемые алгоритмами.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Вы все еще на волнах Радио Р, это все еще хороший день, это все еще Женя Соленков. И, как и говорил сегодня в начале эфира своего, что будем с вами разговаривать об очень важном деле, об очень важном понятии, об очень важной заботе. Сегодня Международный день заботы о себе. Мы часто же с вами слышим фразу «Так, заботься о себе». Многие представляют в этот момент какие-то отпуск, массаж сходить. Вот такое это забота о себе. Но забота о себе – это очень такое обширное понятие. Многие, конечно, могут сказать, что «Ой, нет времени на это все, да нормально все, да все со мной хорошо». Но представьте, вот для меня такая аналогия великолепная – это представить, будто ваш организм – это автомобиль. Если вы нас слушаете в автомобиле, вообще идеально вот сейчас об этом подумать. Ваш организм – это авто. И вы на этом автомобиле проезжаете огромное количество километров. Ну, например, представьте себе, что вы проехали 100 тысяч километров и ни разу не поменяли масло, ни разу не проверили давление в шинах, не отвезли на техосмотр, не помыли его даже, не долили в бачок какую-нибудь охлаждающую жидкость или омывающую. Это трудно себе такое представить, но почему-то со своим организмом мы поступаем вот ровно так. Очень многие забывают, забивают, забрасывают здоровье и элементарные проверки какие-то техобслуживания. И стоит помнить, что забота о себе – это физическое здоровье. Во-первых, это фундамент. Сон, питание, количество воды нужное, движение, профилактические осмотры. Это все очень важно. Ученые выяснили, например, что недостаток сна влияет на человека примерно так же, как алкоголь. И если кто-то будет говорить, что я абстинент, я не пьющий, я отказался от алкоголя, и при этом он не высыпается, ну, считайте, что вы тоже страдаете от алкоголизма, так же, как те, кто его регулярно употребляет. Так что спать нужно. А если вдруг у вас проблемы со сном, значит, надо идти к сомнологу. Есть же такие специалисты. Психическое, психологическое здоровье. Мы можем записаться к врачу, когда нам очень сильно разболелся зуб, например, да? Мы же бежим к стоматологу. Ай-яй-яй, больно, зуб болит. При этом мы немножечко забываем о том, чтобы проследить за собой, когда мы психически там на пределе просто своих возможностей. Иногда лучший способ решить эту проблему не работать еще больше, например, чтобы у меня столько работы, меня там нагрузили, надо все сделать. Иногда нужно просто победить себя, взять паузу и сказать, значит, смотрите, я сейчас ленюсь, я работаю на минимальных оборотах, а вообще ухожу в отпуск. Давайте я это сделаю, потому что если я это не сделаю, вы потеряете хорошего специалиста. Мы просто еще поколение вот 30+, мы еще такие трусливые, не умеем начальству сказать вот так вот в лоб о своих каких-то проблемах и до последнего ходим, пока уже точно в больничку на скорой не увезут. Эмоциональное здоровье очень важно, за этим тоже следить. Это все про заботу о себе. И это нормально испытывать разные эмоции. И радость, и грусть, и злость, и страх, и где-то срываться, психовать. Просто нужно объяснить своим близким, родственникам, домашним, коллегам, сказать, что, смотрите, если меня переполняет эмоции, я психану. Я психану, может быть, поору, мне потом будет стыдно. Это все не про вас, это про меня, но это нужно делать, потому что я вам уже рассказывал о том, что специалисты доказали, что когда вы гнев, негодование, вот эти все эмоции негативные носите в себе и никуда не выплескиваете, если у вас нет выхода для этого, то все это накапливается в вашем организме, и потом страдает иммунная система. Аутоиммунные заболевания, как говорят специалисты, многие уже с этим соглашаются врачи, это все от нашего эмоционального состояния. Нужно помнить еще про социальные отношения, потому что мы с вами люди, человеки, существа социальные. И какими бы вы ни были интровертами, нужно иногда выходить в социум, чтобы не сойти с ума. Также забота о себе – это финансовое спокойствие. Нужно планировать бюджеты, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию, где у вас нет денег, а они срочно нужны. Цифровая гигиена – поменьше телефонов, побольше книг и общение с людьми, либо практик дыхательных где-то в лесу на природе. Конечно же, личное развитие. И самое главное, друзья, как утверждают специалисты, и тут я с ними соглашусь, мы все часто откладываем заботу о себе на потом, свои желания. Я знаю, на своем примере буду говорить, я, например, точно знаю, что мне эмоционально помогает. Какие вещи, что мне нужно сделать, чтобы эмоционально разгрузиться, чтобы быть в ресурсе, как сейчас модно говорить. Это все откладывается, потому что вот сейчас закончу это дело, этот проект. Вот, значит, дети подрастут, я потом. Вот я побольше заработаю, я потом. Вот когда в отпуск поеду, а в отпуск я поеду, когда больше заработаю, когда дети подрастут, когда закончу проект. И это вот-вот потом, оно в целом никогда не наступает. Нет идеального момента. Есть момент хороший. Не нужно придумывать себе, что где-то будет лучшее время в вашем календаре. Живите, заботьтесь о себе.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Дорогие, пятница и рабочая неделя подходит к своему завершению. Желаю вам хороших выходных. Посмотрел специально погоду на ближайшие деньки, денечки по стране. И хочу сказать, что завтра суббота уже в целом очень даже неплохая. Не супер жарко будет, но и дождь постоянно нам не обещает. Что-то такое кратковременное. А в воскресенье таки вовсе обещает показать солнце. Показать солнце – это чудо чудесное в наших-то широтах, нашим-то литовским летом. Вчера вечером сидел на улице, общались вот с приятелем, просто посидели, поговорили буквально 15 минут на скамеечке, как дедульки такие сели, поворчали там что-то, пока собаки рядом гуляли. Я понимаю, что я замерз. Ну, конечно, в шортах было, 9 часов вечера, но как-то так и не сильно приятно в июле-то подмерзнуть. А еще на этой неделе, вот когда возвращался вечером домой, обратил внимание, что световой день уже гораздо короче. Буквально 2 недели назад еще в 11 часов вечера было светло, а сейчас 9:30 и уже такие, есть хорошее белорусское слово, притемки. Это что ж это, как это, да? Сумерки, да. И уже все, солнышко село, уже тьма оползает на нас и наползает, и ощущение осени абсолютно полное, потому что еще и ветра и дожди дополняли. Но хочется верить, что август, например, будет ярким, хотя и говорят, что сентябрь должен быть теплым. Помните еще весной я вам говорил, давайте вот проживем лето и посмотрим, что же это синоптики нам такое наобещали. Самое жаркое лето в Европе. Обалдеть. Где-то там в Европе Западной действительно лето было жаркое, и такое же жаркое остается. Экстремально рекордные температуры. Нам такого тоже не хочется пожелать, но можно солнце и почаще включать. Так что, если знаете, кто там управляет солнцем, передайте ему, чтобы уже в августе подключал его, чтобы мы включились вообще в летнюю жизнь, потому что уже в сентябре из нее выключаться надо, там всем на работу, в школу, в универы, в детские сады, уже это заботы, хлопоты и хлопоты. Дамы и господа, мы желаю вам хорошего, приятнейшего вечера. С вами был Женя Соленков. Оставайтесь на волне Радио Р. Чуть не забыл. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам температуру воздуха от 12 до 17 градусов тепла и кратковременные дожди лишь местами. Завтра днем плюс 22, плюс 26, на взморье будет прохладнее, 20-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: планинг, и его нужно в срочном порядке, в общем-то, добивать. Ну и если вдруг вы уже после отпуска, то с возвращением вас давайте-ка вместе, в общем-то, отметим очередные летние выходные. В эфире Радио Р, как всегда, с хорошим бодрым летним настроением, 20 лучших треков, которые будет подарено вам благодаря вашим мнениям и вашим голосам. Спасибо всем, кто голосовал и на этой неделе на нашем сайте в сети интернет. Далее, как всегда, в 120 минут уложим 20 лучших песен, 3 новинки. Напомним о тех, кто претендует на попадание в лучшую двадцатку. И, безусловно, расскажем о каких-то интересных музыкальных событиях, которые происходили в мире музыки за прошедшие 7 дней. Начинаем с невезунчиков, точнее, с одной невезучей дамы, которая в этот раз тоже расстаралась, практически, в общем-то, смогла таки оказаться в лучшей десятке, но на более ей не пришлось рассчитывать. Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут» нас покидает после 13 недель своего присутствия здесь. Оно было символичным, запоминающимся, но хотелось, как всегда, чуть большего. Надеемся, что Светлана к нам скоро пожалует с новым треком, и переходим на строку номер 20, где случился очередной рекорд. Только вот мы недавно проводили «Holy Flames», их 21 недели, трек «Атану», как тут же еще один рекорд встречаем. Группа «Немига» добралась до 20-й недели с треком «Довольно». 5 месяцев эти музыканты радовали нас, дорогие друзья, своим участием в 20-ке. Наверное, через неделю они там уже не окажутся. Тем не менее, сегодня с позиции номер 20 на 20-й неделе все очень красиво и символично. Хит-парад открывает «Немига» с треком «Довольно».
1: 20-е место.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Один из ярких треков этой весны и лета, трек «Виллы», в общем-то, понравился, но не настолько, чтобы Юлианна Караулова наконец-таки стала победительницей лучшей двадцатки. Ну, в общем, время, наверное, еще есть, определиться, конечно, можно, но уже с будущими, видимо, треками этой певицы, потому что, ну, на 17-й неделе, 19-м месте, здесь, конечно, выбор не слишком-то велик. Тем не менее, сама певица Юлианна Караулова на этой неделе поделилась секретом и деталями того, как ей удается распределять время между профессиональной карьерой и участием в жизни ребенка. По словам артистки, их с сыном графики отличаются высокой интенсивностью. Примечательно, что загруженность ребенка зачастую сопоставима с рабочим графиком взрослого человека, так как он активно посещает множество секций и развивающих занятий. Вместо того, чтобы ограничиваться пассивным отдыхом в редкие часы досуга, Караулова делает ставку на концепцию качественного времени. Стратегия певицы заключается в подборе активности, которые способствуют развитию кругозора ребенка и получению им уникальных впечатлений. Стараюсь ездить в разные места, чтобы он открывал каждый день для себя что-то новое, чтобы ему, в общем, было интересно. В общем, стараюсь что-то придумывать по формату. Выставки, концерты, парки с какими-то площадками, веревочные парки и другие развлечения, а также интересности, рассказывает Юлианна Караулова. Ну что ж, простой рецепт занятой бизнес-леди, даже, я бы сказал, в общем-то, очень занятой бизнес-леди, о том, как, в принципе, все даже при таком графике возможно. Так что, дорогие друзья, возможно, какой-то лайфхак для себя подчеркнете. Группу «Градусы» встречаем. «На ресницах» называется песня, которая на этой неделе продвинулась на две строки выше. Сегодня за «Градусами» место номер 18. И пока все, как мне кажется, складывается неплохо.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, громкое супер-возвращение состоялось. Хитовики, мастера треков, которые становились номерами один, это группа Бис, к нам пожаловала, и ее история под названием «Таня, не плачь». Сегодня начинает свое большое восхождение, а я по-другому и не сомневаюсь случиться, здесь в лучшей двадцатке. 17 место сегодня за ними, хорошая стартовая позиция, оттуда легче будет атаковать лучшие десятки как минимум. Ну а в принципе, удачи ребятам желаем, тем более, что на этой неделе они не просто появились в двадцатке, но еще и разоткровенничались. В разгар школьных выпускных участники дуэта Бис, Дмитрий Бигбаев и Влад Соколовский поделились школьными воспоминаниями и дали напутствие тем, кто только что получил аттестат. Оба артиста признали себя гуманитариями. Точные науки давались им с трудом, тогда как все остальное достаточно легко. Дмитрий описал себя как прилежного ученика, который следил за классным журналом и графиком дежурств. А вот Влад рассказал следующее. Я в меру хулиганил. Где надо было собирался, где надо было списывал, а где надо было готовился. Ну, в общем, приспосабливался как мог. Певец также добавил, что очень любил и школу, и институт, хотя позднее ему все равно пришлось идти на курсы финансовой грамотности из-за проблем с математикой. По словам Бигбаева, школа – это прежде всего начальная подготовка ко взрослой жизни. Нужно прийти, поработать, потрудиться, и тебя за это как-то поблагодарят. Сначала пятерками, а потом это все превращается в зарплаты, объяснил солист группы. На вопрос о том, что посоветовать растерявшимся выпускникам, артисты высказались откровенно. «Быстрее определяйтесь», – заявил Бигбаев. Ну а Соколовский тут же смягчил посыл. «Торопиться не стоит, но важно найти то, что по-настоящему нравится. Вот Дима тому пример. Он любит свою работу и просто на ней живет». Пошутил, как говорится, в конце, зацепил участника своего же дуэта, и кажется, все получилось очень легко и просто. Быстрее определяться, не нервничать и искать то, что по-настоящему важно. Мы тоже вам этого, дорогие друзья, выпускники, желаем. Аттестат — это дело сложное, и будем надеяться, что вам обязательно в дальнейшей жизни с ним повезет. Продолжаем с летними мотивами. У нас для самой группы «Мохито» появился конкурент в виде самой же группы «Мохито». Ну и поэтому, в общем-то, трек «Никому не отдам» резко устремился вниз. Теперь поклонники думают, может все-таки продвинуть трек этим летом в лучшую, как говорится, двадцатку. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Посыл ясен, результат будем наблюдать. 16 место, «Мохито», «Никому не отдам», минус 6 на этой неделе.
0: 16 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Мы прошли полпути, заветных полпути первого часа нашего с вами общения. Здесь сделаем небольшую паузу, точку запятой поставим и, пожалуй, пригласим вас на прослушивание имен тех, кто собирался попасть в лучшую двадцатку, но как группа Бис туда, к сожалению, сегодня не прорвался, не хватило голосов. Среди этих замечательных, прекрасных людей господин Федорковский с треком «Погружаясь в себя» и близкий с темой души не чаю. Нюша, фотоистория любви, полароид, Айова. Сама с собой борется с треком «Мы». Сивак представляет трек «Губы как вино», а Ираклия поет про солнце, которое внутри. Кая исполняет трек «Небеса», а Ханна представляет свою девочку без фильтров. Послушать прямо сейчас предлагаю Чепик. Все-таки после своего знаменитого дуэта с Холой она так в нашей двадцатке и не засверкала, как единичная звездочка. Может быть, на этот раз получится. Новый трек называется «Два ночи», и прямо сейчас он продолжит эфир «Радио Р», а я еще раз хочу напомнить, что за ваших фаворитов и за новые треки, а также за полюбившиеся композиции можете за все голосовать на сайте www.radio-r.ld.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Вернувшись после короткой музыкальной шпаргалки, где мы еще раз напомнили вам о тех, кто претендует на попадание в двадцатку, мы возвращаемся к ее участникам и героям. Мария Краймбери поднимается выше на этой неделе, на третьей. Еще две позиции себе в копилку добавляет. В итоге 15 место. Скромно, но двигается вверх, что приятно. «Ты помнишь» называется трек, с которым она только что выступила в нашем эфире. Про новую музыку давайте поговорим. Британская автор и исполнительница Шарлотта Эйтчисон, которая выступает под псевдонимом Charlie XCX, обнародовала трек-лист 7-го студийного альбома под названием «Music, Fashion и Film». В личном блоге 33-летняя артистка раскрыла не только название всех 11 композиций, но и их хронометраж. Примечательно, что заключительный трек оказался самым протяженным на пластинке и был записан при участии канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга, автора культовых лент «Видеодром» и «Муха». Впрочем, Charlie XCX пока не спешит раскрывать все нюансы этого сотрудничества. В частности, остается неясным, какая роль отведена 83-летнему Кроненбергу. Есть ли у него вокальная партия, речитатив или же иная роль композиции. О единственном дуэте на альбоме артистка намекнула еще в конце июня, отметив, что поклонники все равно не смогут угадать, тоже стал соавтором. Премьера альбома Music Fashion Film назначена на эти выходные. На черно-белой обложке изображены представители трех сфер, вынесенных в название. Музыку олицетворяет британский рок-музыкант и экс-участник The Velvet Underground Джон Кейл, моду американский дизайнер Марк Джейкобс, а кино голливудский режиссер Мартин Скорсезе. Как мне кажется, очень глубокий альбом по сравнению, ну, в общем-то, с теми, что у Charlie XCX были до того, и уверен, что многие из этих треков могут претендовать на самые высокие награды самых значимых музыкальных премий. Но здесь, в общем-то, хотелось бы то же самое сказать и о группе «Винтаж». Жаль, они Плетневой на этой неделе дальше продолжают не вести. Трек «Малахит» падает куда-то в пропасть. Еще три позиции потеряны. И что делать, решать, дорогие друзья, только вам. Но вот мы дальше увидим, что, кстати, камбэки точно возможны. Пока что констатируем факт. Группа «Винтаж», Анна Плетнева, «Малахит». 12-я неделя, 14-е место.
0: 14-е место.

0: детский хит-парад ТОП-20.
1: Обещал вам сразу же дать яркий пример камбэку. Вот он здесь, как говорится, не заставился слишком долго ждать. На 16-й неделе такое тоже случается. Досе пытается вернуться практически даже в лучшую десятку. 13-й сегодня, плюс 2 позиции добавляет. Трек «Не спросит». На 16-й позиции устремился не вниз, а вверх. И это хороший, в общем-то, пример, как минимум, для Анны Плетневой и ее поклонников. www.radio.r.lt. Может быть, вы просто подзабыли адрес нашего сайта в сети. Так вот, с удовольствием напоминаю. У певицы Айовы нынче один трек далее прозвучит в хит-параде, другой в претендентах на попадание сюда. Ну а по третьему развернулся небольшой скандальчик. Фронтвумен поп-рок коллектива Айова, она же Екатерина Иванченкова, в своем личном блоге опубликовала видеообращение, в котором дала развернутый ответ на многолетнее обвинение в плагиате, касающееся одного из главных хитов группы – песня «Маршрутка». Поводом для новой волны критики послужили комментарии интернет-пользователей, которые утверждают, что мелодическая основа трека могла быть заимствована у зарубежных исполнителей. В качестве главного источника вдохновения назывался танцевальный хаус-трек «Turn Me On» 2019 года британского диджея Райта при участии вокалистки Вула. В ответном видео Катя Айова парировала обвинение, сделав акцент на хронологии. «Мы на 96%, считает она, состоим из того, что видим и из того, что слышим. Из других людей, чужих в том числе. И когда мне говорят, что я украла мелодию для маршрутки, окей, но вот в песне «Turn Me On» просто снят куплет», — объяснила она. Для наглядности артистка привела фрагмент спорного трека, в котором мелодическое сходство с маршруткой действительно звучит очевиднее, нежели наоборот. Именно в этом, по ее словам, и заключается ключевое противоречие. В общем, та самая загвоздочка. Они придумали свою песню в 19-м, а я в 14-м. Может быть, они послушали наши чарты и такие: «Вау, это прекрасная песня. Может быть, это именно так, и мы ее позаимствуем», — иронично обратилась к критикам солистка группы Айова. «Меньше переживать, Екатерина, советую вам, дорогие друзья, победителей все-таки не судят. Самая крутая песня «Маршрутка», какой бы она ни была, личной вашей и, может быть, даже немножко где-то позаимствованной, все равно была супер крутой. Дай бог вам побольше таких хитовых треков и в будущем». Сегодня вы у нас здесь на 12-й позиции. Тоже, кстати, отыграла Айова некоторое падение, так что одни камбэки у нас сегодня во втором десятке, что приятно. РПП на 11-й неделе, сегодня вновь 12-е.
0: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, затронули камбэки крупные, и, в общем-то, не отпускает нас эта тема, как минимум в этом десятке. Сегодня третий уже камбэк подряд. На этот раз случился он и на 11-й позиции для лидера второго десятка. В общем-то, это лидерство пока что вещь грустная больше, чем веселая, потому что они уже почувствовали вкус десятка первого. Туда же они, видимо, вновь и устремились. Это дуэт DJ Smash и Артема Качера, которые сегодня зазвучали на 11-й позиции с треком «Плач». И это, напомню, неделя номер 8. Отсюда, в общем-то, конечно, в десятку вернуться легко. А вот что там делать на 8-й неделе, это, конечно, вопрос, который пока остается без ответа. Но поживем и, соответственно, посчитаем результаты недели предстоящей, а пока говорим о том, что есть, и представляем первую новинку этой недели. С удовольствием, дорогие друзья, хочу пригласить в этот эфир Никиту Киосе. «Пути» — так называется его новая песня и название второго сольного студийного альбома, который певец представил в недалеком прошлом. По словам самого исполнителя, главный трек альбома — это трек, который открывает совершенно новую, взрослую и честную главу в его сольном творчестве. Так что практически, в общем-то, разговор тет-а-тет. Никита Киосе. Большая премьера в конце этого часа. Дорогие друзья, перед перерывом небольшим в эфире Радио Р. Трек «Пути». Встречайте.
0: Новинка недели.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам температуру воздуха от 12 до 17 градусов тепла и кратковременные дожди лишь местами. Завтра днем плюс 22, плюс 26, на взморье будет прохладнее, 20-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

не имеет границ. Ну, а мы будем вашим хорошим музыкальным спутником. Давайте вместе продолжим общение и в течение этого часа расскажем вам, в первую очередь, о том, кого вы выбрали сегодня в лучший десяток. Но для того, чтобы стартануть, как говорится, нужно повторить имена тех, кто сегодня уже прозвучал. Так будет проще разобраться. 20-е место за Немигой с треком «Довольно». 19-е Юлиана Караула сегодня с треком «Виллы». 18-е «Градусы» с треком «На ресницах». 17-е «Бис». Нам пожаловали «Таня, не плачь». «Мохито» 16-е «Никому не отдам». Мари Краймбери 15-е с треком «Ты помнишь». «Винтаж» 14-е трек «Малахит». «Дозы» и «Не спросят» 13-е. А 12-е «Айова» с треком «РПП». «Диджей Смэш» и Артем Качер трек «Клач» сегодня занимает 11-ю строчку хит-парада, а 10-е место по праву принадлежит народным творцам группе «Добро» с очень летним, замечательным, прекрасным, легким треком, который, как мне кажется, под исправившуюся погоду идеально подходит в любое время, в общем-то, суток, и прямо сейчас тоже станет украшением продолжающегося эфира. «Море, привет!» Группа «Добро», место номер 10, 4-я неделя.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не повезло Светлане Лободей, не повезло, соответственно, в общем-то, и группе «Мохито» на этой неделе, и «Винтаж» тоже потерял в голосах, и тут еще девчонки тоже не смогли пробиться вверх. Моя Мишель, дорогие друзья, не смогла, в общем-то, повторить на данный момент успеха прошлой композиции. Трек «На малиновой луне» впервые за свои 7 недель участия в хит-параде теряет, а не приобретает. Минус 2 позиции сегодня за моей Мишелью, за группой «Моя Мишель». Ну, а этот наш сейчас ликбез закончится, конечно же, презентацией новой песни, чего, я уверен, вы, безусловно, ждете. Летний сингл от Звонкова, он должен был обязательно состояться и состоялся. Трек называется «Невероятно». Песня посвящена всепоглощающему чувству любви, которое способно перевернуть привычный мир человека на целых 360 градусов. Одновременно с треком вышел и официальный видеоклип. Видео показывает трогательную теплую историю о любви, которая начинается с детской мечты. Клип наполнен уютной семейной атмосферой и имеет неожиданный финал. Так что послушайте прямо сейчас, а потом посмотрите и поделитесь, было ли это неожиданно. Андрей Звонкий, Звонкий. Просто вот так мы его привыкли здесь называть. Невероятно большая премьера на Радио Р. Далее в эфире.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Скромный парняга, наш новичок в хит-параде, но, тем не менее, в общем-то, мы его сильно не обижаем, приняли, как говорится, в семью, и вот, смотрите, потихоньку нарастает за ним звание уже как бы популярного артиста. Сегодня Энзро продолжает свое восхождение вверх, место номер 8 с треком «Ты не бойся ночи», на 7-й неделе еще одна строка в копилке, плюс одна. Ну и, соответственно, здесь давайте-ка про одного известного заморского артиста поговорим, Джей-Зи. Напомню, дал очень крутой концерт в Нью-Йорке. Этот завершающий концерт в рамках серии выступлений на стадионе Yankee Stadium стал одним из самых обсуждаемых событий года. Мероприятие, приуроченное к юбилеям альбомов The Blueprint и Reasonable Doubt, началось с многочасовой задержкой, которую артист объяснил вопросами безопасности. Вместо запланированных 8:00 вечера шоу стартовало только после полуночи. Причиной стал инцидент с безопасностью. Группа людей без билетов прорвались через ограждение, минуя охрану. Чтобы взять ситуацию под контроль, организаторы заблокировали все входы на стадион. Люди оказались заперты как внутри, так и снаружи площадки. В соцсетях фанаты массово жаловались на давку, плохое самочувствие и обмороки, критикуя плохую организацию. Ожидать разрешения ситуации снаружи пришлось даже пришедшим на концерт знаменитости. Когда Джей-Зи наконец появился на сцене, он принес извинения собравшимся, пояснив, что перед стадионом все еще оставались очереди из 10 тысяч человек. Чтобы компенсировать фанатам ожидания, Джей-Зи устроил шоу, которое продлилось до 5 утра. Представьте себе. Артист представил масштабную ретроспективу своей дискографии. На сцену в этот вечер вышли Бейонс, Ашер, Феррелл Уильямс, Клипс, Джермин Дюпри, Джей-Зи, Фат Джо, Джеда Кис и другие артисты. Программа вечера охватила все этапы карьеры Джей-Зи, от классических композиций вроде Dead Presidents до современных хитов, таких как Click и Drunk in Love, которые он исполнил вместе с Бейонс. Ну что ж, настоящего артиста должно быть много, а шоу должно быть крутым. Джей-Зи, как мне кажется, оправдал ожидания, и будем надеяться, что все, кто, в общем, чувствовали себя не очень комфортно в начале шоу, получили колоссальное удовольствие. Продолжим мы прямо сейчас с Ганопольским. Еще один, скажу так, человек, который в этот раз так удачно пришел к нам, что со следующим треком мы его явно просто так отпускать не будем. «Помада на разбитой кружке» все еще здесь, в общем-то, выделяется из всей десятки. На 15-й неделе Ганопольский занимает почетное 7-е место, где его прямо сейчас мы и послушаем.
0: Седьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Кажется, лирик на этот раз собрался четко нас удивлять, и сделать это он может уже буквально через несколько недель, а может быть и через одну, все ближе и ближе. Лучшие тройки, Don't Go Mad, практикуем английский. Дорогие друзья, спасибо лирику. Шестая позиция на этот раз, пятая неделя, плюс два. Хорошая динамика, не спорю, и уверен, еще раз напомнив наш адрес сети интернет www.radio.r.lt, мы, в общем-то, сможем добавить пару-тройку лишних голосов, если вы прямо сейчас не поленитесь на мышку покликать. Ну, давайте, если это ваш фаворит, дерзайте. Ну а мы с Дженнифер Лопес продолжим. Американская певица и актриса оказалась в центре внимания парижского ресторанного вечера, где она ужинала в кругу друзей. Кульминацией встречи стал неожиданный сюрприз. Артистки поднесли праздничный торт, украшенный сверкающими свечами и фейерверками, а персонал заведения хором исполнил в ее честь классическую песню «Happy Birthday to You». Об этом, в общем-то, 8 июля сообщил портал Famosos, что примечательно, тогда до официальной даты рождения Джи Лоу оставалось еще более 2 недель. Появилась она на свет сегодня, 24 июля. Тем не менее, столь щедрый жест со стороны спутников глубоко тронул исполнительницу. Эмоции взяли верх, и вскоре Лопес уже танцевала с одним из приятелей на площадке под зажигательный хит итальянской группы «Рикки и Повери». Лопес находилась во французской столице, кстати, в статусе почетной гости на неделе высокой моды. Так, незадолго до ресторанных посиделок она посетила очередной показ новой коллекции ливанского дизайнера Зухаира Мурада, чьи наряды сама Джи Ло нередко выбирает для выходов на красные дорожки. Ну что ж, приятное с полезным совместило. Джи Ло, happy birthday to you еще раз. Жаль, нашу песенку она не услышит, но вот готов подарить ей замечательный дуэт двух красавцев, Джонни и Федука. Дорогие друзья, их трек «Лето» бумит по-настоящему и сегодня подобрался уже к лучшей пятерке. Ну а дальше, там не за горами, я уверен, еще больше успех. Сегодня пятый Джонни и Федук, трек «Лето», шестая неделя и еще раз пятое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Совет хороший, к совету прислушались. На этом, наверное, спасибо. Пока, дорогие друзья, потому что я считаю, что на четвертой строке ничего в принципе не потеряно. И несмотря на то, что это уже 13-я неделя трека «Включи музыку», Филатов и Карась, как мне кажется, сохраняют неплохие шансы, чтобы все еще взбудоражить лучшую тройку, ну, как минимум. Сегодня они четвертые, и, что хорошо, дают нам шанс еще познакомиться с одной новой песней. Я уверен, вы ждали эту премьеру, потому что у нас далее Ваня Дмитриенко и его новый трек «Недоступно». Это глубокий и лирический сингл, который посвящен сложным отношениям, внутреннему одиночеству и эмоциональной дистанции между влюбленными. Композиция сочетает в себе фирменный меланхоличный звук артиста с элементами гитарного, даже акустического звучания. Она развивает романтическую и более взрослую линию в творчестве самого Дмитриенко, отходя от легкого подросткового вайба его ранних хитов. Итак, повзрослевший Ваня Дмитриенко и его продолжающаяся трогательная и драматичная история любви. Трек «Недоступно». Большая премьера на Радио Р. Прямо сейчас.
0: Новинка недели.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Получилось на этот раз выступить настоящим оракулом. Да, в лучшие тройки сегодня мы встречаем Женю Трофимова и «Комнату культуры». Их перепев «Отпускаю» трека певицы Максим. Продолжает, в общем-то, собирать положительные отзывы, положительно, динамично двигается вперед. Ну, шаг за шагом. Пятый, четвертый, третий. Что дальше? Вторые. Ну, здесь уже я, пожалуй, оставлю вот это оракулство для вас. Дорогие друзья, выбирайте своих фаворитов, голосуйте, и будем через недельку, в общем-то, все это вам здесь в эфире представлять. Анной Асти хотим сегодня завершить наш ликбез по поводу музыкальных новостей. Не просто так ее коллеги по цеху еще появятся в нашем эфире сегодня. Сама исполнительница недавно заявила о том, что взяла, да и приобрела целую деревню себе. А это приобретение нынче объяснила стремлением обрести уединенное пространство, где можно просто скрыться от городской суеты и постороннего внимания. Дача, видимо, не подходит. Ощущение обрести какое-нибудь место, ну вот знаете, в котором меня никто не будет видеть, никто не будет трогать, а я поживу, как у бабушки в гостях. К сожалению, ни одна из моих бабушек сейчас уже не со мной, и я очень хотела почувствовать эту атмосферу. Даже не бабушкиного, а прабабушкиного дома. Приводит слова Асти издание «Супер». Как отмечает исполнительница хита «Царица», с отдыхом в деревенской местности у нее связаны исключительно теплые воспоминания. В детстве она часто гостила у прабабушки, которая жила в избушке Мазанки. А Настя добавила, что ее прабабушка любила варить кисель в печи и заваривать чай, а посиделки получались потрясающе крутыми и душевными. Сейчас певица сама осваивает искусство чаеварения, чем приятно удивляет родных и близких. Параллельно Асти занимается восстановлением старинного купеческого дома и лично контролирует строительство просторной конюшни. Ну что ж, кажется, деревня под названием Анасти уже совсем скоро будет принимать и гостей, в чем я практически уверен. Ну а ее коллега по цеху тем временем продолжает, заниматься музыкой и делает это очень хорошо. Наш теперь уже экс-лидер, трехкратный Коста Ла Коста, на этот раз уступает свою пальму первенства. Кому осталось еще потерпеть, и мы вам все расскажем. Тем временем пускаем в эфир «Cherry Lady», хит, который долгое время у нас здесь был номером один. В конце июля приспустил обороты, но уже через неделю может вновь там оказаться благодаря вашим симпатиям.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, смена лидера состоялась весь июль. Мы практически жили под вайбом Кост и Лакост, и вот теперь настало время крупных побед от трио. Ну, точнее, это как бы по музыкальному дуэт, но три человека там участвуют, поэтому для меня это трио. Егор Крид, Артик и Асти 10 недель назад представили трек «Карма», и практически другой кармы для них я не загадывал. Долгое время им пришлось сражаться со своими очень достойными конкурентами. И вот теперь, в общем-то, натиск оценили по достоинству. И, пожалуйста, количество голосов хватило, чтобы наконец-то занять пальму первенства в нашем балтийском хит-параде. Отпустят ли ее через неделю эта троица, мы, в общем-то, поживем, увидим и услышим. А считать, как всегда, в общем-то, будем после того, как вы будете активно голосовать. Итак, наши победители нас прямо сейчас порадуют своим выступлением в конце нашей программы. Наш сайт в сети интернет ждет ваших голосов www.radio.r.lt. А я вам желаю просто прекрасного и замечательного летнего настроения на все предстоящие 7 дней, чтобы через неделю вы такие бодрые, отдохнувшие, веселые, загорелые пришли сюда вновь, сделали погромче и услышали вновь лучшие 20 треков по вашему же мнению. До скорых встреч! Отдыхайте и улыбайтесь. Пока! Пока!
0: Первое место.

0: остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

сплести ноги, краем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мудов. Мы в обнимку уходим в закат.

Okay.

Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Теперь на Радио Р. Летнее. I like to move it. You like to...